хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: О, доброе утро, доброе утро. И четверг на календаре 17 сентября. Здрасте вам, здрасте.
4: Всем доброе утро, страна.
3: Страна.
4: В четверг, страна здесь.
3: Где солнце? Вчера было все по-другому. Вчера было получше,
4: так,
3: хочу
4: рано
3: сказать.
4: Так, не было никакого солнца.
3: Да было уже все, было, да, все,
4: нет,
3: было все.
4: Так,
3: и вообще, я уже смотрю, прям у нас световой день-то уменьшается, и это неприятно.
4: Чувствуешь уже?
3: Чувствую.
4: Я еще не заметила пока.
3: Может, почувствовал.
4: Я засыпаю раньше. Я засыпаю, когда светло.
3: Это правильно.
4: Просыпаюсь пока что, пока светло.
3: Ну, неплохо пока что.
4: Да.
3: Так, друзья, у нас...
4: Энергосберегательный режим осенний начинается.
3: Ну, ты можешь уже начинать тратить, потому что, во-первых, энергию.
4: Ой,
3: потому что, во-первых, сегодня четверг, завтра уже...
4: Ремонт, ты это слово вообще не говори.
3: Во время ремонта тратится абсолютно все.
4: Я вчера купила матрас.
3: В первую очередь, нервы. Второе, деньги.
4: На всех матрасиках полежала.
3: Потом только энергия. А, ну ты матрас убирал? Давай, рассказывай.
4: Да, не
3: это
4: так
3: вообще
4: просто,
3: целый
4: друзья
3: процесс.
4: Мои,
3: я
4: это просто,
3: говорю.
4: Я расскажу. Ой, ты куда?
3: Да? Ай, все.
4: Ты уже так поудобнее уселся?
3: Такая
4: да давай сначала
3: есть.
4: Поздороваемся, обо всем расскажем. All-time favorites.

0: крутая песня от Ellie Goulding Burn. Один из хитов, которого мы вспоминаем время от времени, потому что такую музыку забывать нельзя. Ну а Кайго и Дайан Туминский — это то, что звучит сейчас и очень актуально современно. Having on your mind скоро на топ-радио. Так же, как и хит Армина Ван Бюрена Like a Child. И на этой неделе это 8-я строчка нашего хит-парада. Если нравится, не забывай голосовать на topradio.lv. Услышим через минуту на топ-радио, конечно же.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Петр Пилсата.
3: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
4: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
5: Восьмая.

0: Ну,
1: слушай, ну все, полежала на всех диванах, матрасах. Во-первых, была удивлена немножечко оценка, как всегда. Вот зачем не придешь, все равно заплатишь в два раза больше. Все, рассчитал, бюджеты, все дела. А тут, а вот здесь, пожалуйста, вот такое, а противоаллергенное.
0: Тогда мы, во-первых, да, пружинный там, наполнитель все. Какой, натуральный, а кокосовая стружка.
1: Пружинные, пружинные. Прошли.
0: Ну
1: все.
0: Как, там должны быть все равно
1: нет,
0: какие-то пружинки.
1: Нет, наоборот. Все, только... Нет, теперь уже нету. Пух, там эти латексные, нет, у них нету там пружинок, ни по-другому.
0: Шерсть, войлок,
1: но там
0: что
1: не
0: там?
1: Может быть внутри зато этого полевого клеща.
0: Как не может быть? А куда
1: вот
0: он денется?
1: Вот
0: куда?
1: Так.
0: А куда?
1: Такие вот новости.
0: Какая там что, клещевая граница какая-то, что ли? Таможня? Как он?
1: Все, куда не
0: он?
1: Будет, да.
0: А он же, ну... А он там ему нечего жрать просто это будет.
1: Да, в этих материалах он не заводится.
0: О, ё-моё, круто.
1: Такие новиночки, да.
0: Ну а хорошо, это и пришлось, сколько ты вот валялась по всем кроватям, диванам.
1: Слушай, ну у меня час, наверное, ушел. Тут не захотелось, тут не захотелось, тут нет, все, это подороже, это слишком дорогой, давайте подешевле.
0: Там все пошутили, что ты пошла
1: есть.
0: По чужим постелям. Там
1: да все. Нет, там же все подготовлено все. Для этого. Все же там для этого... И приходит. Ну, слушай, мне...
0: через постель.
1: Все через постель. Мне понравилось, что да, там есть такие матрасы, которые я выбрала, что с одной стороны более твердые, а с другой более мягкие. Типа,
0: да.
1: Ты можешь...
0: У нас тоже такое было. Ноль раз мы его перевернули.
1: Ни разу. А слушай, а сказали, что для профилактики мало того, что так нужно переворачивать. Но если не хочется, то хотя бы раз в полгода нужно менять сторону ноги-голова.
0: Ноги-голова.
1: Угу.
0: Не, ничего не меняли, но это самое.
1: И тогда у тебя будет получше.
0: Время от времени его надо...
1: Вообще 15 лет вообще не будешь... С носу нет,
0: да. Надо поднимать, вытряхивать, чистить, как бы, да, необходимо, это точно. Но я тебе хочу сказать, у нас прошлый матрас очень был дорогой. Мы в начале, можно сказать, наших отношений его приобрели, когда только делали ремонт еще в старой квартире. И он прослужил, верой и правда, очень долго. Но он был очень крутой, очень классный. Мы очень сильно... И, конечно же, когда мы его уже выбрасывали, он при этом еще был все еще норм. Но как бы просто уже внешне. Не был такой совсем.
1: Была ли какая-то шняжная. определенная...
0: Количество клещевых, как ты говоришь, не обратил внимания. Залеженность какая-либо была?
1: Да.
0: С моей стороны?
1: Да. Вот я тебе говорила, надо было крутить его, крутить!
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. 9-я позиция.

0: давай билетом. Среди счастливых людей.
1: Как только ты понимаешь о том, что у тебя друзья пытаются бороться с алкогольной зависимостью, ну или не с алкогольной зависимостью, а просто, ну, хотят алкоголя меньше в своей жизни. Что мы делаем для того, чтобы их поддержать?
0: Слушай, ну вообще в целом сейчас тренд идет, что алкоголя меньше. Но что мы делаем, чтобы поддержать, не знаю.
1: Конечно же, отправляем им алкогольные рилсы.
0: Да.
1: У меня вчера был важный момент. Я вот прислала такой первый алкогольный рилс.
0: Человек, который бросает пить, да?
1: Да, да, да. Мне сказали, ну зачем ты? Зачем ты? Я же в командировке еле держу себя в руках.
0: Ага.
1: Я пишу, ты будешь теперь моим другом для алкорилсов. Все, да.
0: В чем они заключаются?
1: Поздравляю тебя с этим назначением.
0: В чем заключается алкорилс? Объясни.
1: Ну вот, вот так называется. Первая картинка называется, когда решил исключить алкоголь из своей жизни, тебе в голову попадает такая мысль. И дальше там, ну, типа,
0: шуточки, да?
1: Да, всякие. Ну, вот такие вот, да. Все, но я поняла, что мне как раз такого человека по рилсам не хватало, потому что мне в рекомендации такие рилсы про работу, да, но рабочий человек, принимающий вот рилсы по этой стороне, да, у меня есть. У меня есть. Также есть ностальгирующие рилсы. Их также получают мои подружки из группы Милф.
0: Музыкальные.
1: Там все вот про вот это, как выглядели 90-е, да, какое у нас детство.
0: Музыкальные рилсы, пожалуйста, добро пожаловать в наш рабочий чат.
1: Все представляют. У меня такие вообще даже в рекомендации даже не попадают.
0: Ну, понятное дело, никому не попадаются. Но потому что их все посмотрели 10 раз.
1: Все попадаются, кроме меня.
0: А потом все еще раз переслали по всем чатам. Не знаю зачем.
1: Так что вот так. Теперь я чувствую...
0: Ты, чувак, по алкогольным рилсам теперь...
1: У меня теперь есть этот чувак, кому я могу скидывать такие рилсы.
0: Нет, ты можешь скидывать. Ты его чувак, ну, ты его чувиха, получается, да?
1: Да. Угу.
0: По алкогольным рилсам, которому скидывают такие, да? То есть, если вдруг кому-то понадобится алкогольный рилс, можно обращаться к себе.
1: Да, да, все, весь юмор по этой сфере, это...
0: Но они мотивируют или наоборот демотивируют? Как они работают? Вот как бы просто, ну, как тебя проклинают за это или
1: слушай,
0: наоборот?
1: Я не
0: хвалят?
1: Знаю, как людям надо обратиться. Меня же это не интересует совершенно.
0: Ну, заключается не в том, что они подкалывают людей, которые бросили.
1: Ну, конечно, там смотри, сейчас последний тренд. Алкорилсов. Какой? Начинается такой черный кадр, на нем написано: от создателей я сегодня не пью. От создателей завтра с утра нужно ехать. И потом там типа какие-нибудь такие девчонки, которые в 6 часов утра такие тара-тара-тара.
0: Ничего не получилось.
1: Окей.
0: Да, да. Ребят, вредит вашему здоровью это все, да. И, ну, не алкоголь нарился, конкретно алкоголь. Да, ну, поэтому, пожалуйста, да, если
1: пускай
0: у вас есть...
1: Пускай он останется только в рилсах.
0: Ну да.
1: А мы вот в трезвой жизни будем по ним скучать немножко.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

И цены каждый день. Беговая дорожка Outliner 139 евро. Кресла разные цвета 89,99. Комплект постельного белья 50% хлопка всего 5,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине. New entry.

0: Я тебе, помнишь, тебе рассказывал, что этого дроздофила, эту муху загрузили в Майнкрафт, и она там начала что-то делать.
1: Ой, я думала, ты опять про учителя будешь рассказывать.
0: Нет. В смысле, какого учителя?
1: Не знаю, это 100% кличка какого-то учителя.
0: А, нет. Короче, дело в том, что... Ну, потому что это маленькая мушка, вот эта, которая сама, как называется, спавнится, да? Она... Ты приносишь овощи, или фрукты, да? И она сама появляется, откуда не возьмись. Ну, мы знаем это. Их несколько, ну, сразу много. Да, короче...
1: Нужно искать срочный источник, а источник мог завалиться куда-нибудь.
0: Ну, она как в компьютерной игре, знаешь, сама просто где-то появляется, какой-то генерируется, и все.
1: И в какой-то момент исчезает.
0: У меня другого объяснения этому нету. Короче, дело в том, что у нее настолько, ну, достаточно, достаточно простая модель мозга. То есть количество там нейронных связей посчитали, все проверили.
1: Сейчас
0: такое расставал
1: Богу, я бы...
0: Да. Ну, там не может быть много, сама понимаешь. И ее оцифровали, вот в чем проблема-то вся. Я уже об этом рассказывал, что из нее сделали в Майнкрафте, значит, сначала делали разных существ, ну, да, это, короче, оцифровали все нейронные связи, значит, ну, как бы, нейросеть из... Точная копия мозга дроздофила, да? Это нейросеть. Далее, вот, поместили ее в компьютерную игру Майнкрафта, она ходила, тупила. Когда ей дали уже летать, именно муху, ну, какую-то там, да, то она начала себя адекватно вести. Теперь ей дали культовый шутер Doom. Он простенький тоже, да, там, иди стреляй. И этой модели, которая копия мозга дроздофила. Понимаешь все еще или ты уже поплыла?
1: Ну, я пытаюсь, я цепляюсь за каждое твое слово.
0: Давай, просто если Наташка поймет, значит, поймут уже все наши радиослушатели точно.
1: Шансов мало.
0: Я очень стараюсь.
1: Давай, да, я вижу.
0: Оцифрованная модель мозга мухи. Ну, то есть там точно такое же количество нейронных связей, также распределены все то же самое, да?
1: Типа, ей дали то, что ты говоришь, что ей дали, это типа она играет в нее?
0: Ну, это нереалистично, да? Это вот
1: пытается, что эта модель пытается пройти эту игру, да?
0: Ну, она просто...
1: Нет,
0: она не пытается пройти, она просто играет. Она просто идет и стреляет.
1: Ага.
0: Ну, типа там.
1: Ну, да.
0: Картинка с экрана превращается, значит, в сигналы для этих нейронов, для всех этих нейронов, которые скопированы, да, смухи. И она, короче, и все это можно смотреть на трансляции. Трансляция идет круглосуточно. Зрители заходят, смотрят. Вмешаться в управление, естественно, нельзя.
1: Какой херни занимаются люди?
0: Да, это круто, чего? Вся центральная нервная система самца вот этого вот дроздофила работает на то, чтобы управлять вот этой штукой, которая ходит, стреляет. Да. И, ну, если тебя интересует, да, там 25 миллионов нейронных связей задействовано для того, чтобы это все. И каждый кадр из игры превращается, значит, в сигналы яркости и цвета, которые для фоторецепторов этого дроздофила понятны. И вот, то есть, ну, он понимает, что происходит. Но еще раз, да, отметим, это не настоящая живая муха, это копия полностью. Точно так же, вот по всем тем же самым, как у него, сделаны такие же нейронные связи.
1: Хорошо.
0: Копия мозга дроздофила.
1: Хотя бы. Да. Они вот что-то из этого полезное не смогут видеть, допустим, если начнется
0: просто
1: атака дроздофилов на нашу планету. Они знают, что делать?
0: Да. Это просто способ унизить всех геймеров, что вонючая муха, которая
1: играет у тебя. Вас?
0: Ну, я не знаю, надо посмотреть трансляцию.
1: Тогда подожди, это уже совершенно другой смысл имеет.
0: Да. Причем еще, когда модель, ну, которая вот в игре получает какой-то урон, да, то есть в нее тоже стрелять, там же против кого-то уже воюешь, да?
1: Ну, конечно.
0: Она получает искусственный сигнал определенный, что значит какая-то опасность происходит, да, и она значит, начинает, ну, как-то...
1: Эндрю, ты сделал с нами, это в 7.40, я запомню.
0: Теперь я еще...
1: Со всеми нами.
0: Теперь я ищу ссылку трансляции, но я, если найду, я, конечно же, смогу, наверное, как-то поделиться ей. Но пока что... А, вот, наверное, здесь. Ну, я посмотрю еще. Если тебя интересует, я тебе тоже, Наташка, скину, посмотришь, как дроздофил играет в дом.

0: понимаешь, если я один раз посмотрел какой-то рилс, мне теперь похоже подкидывают. Теперь я смотрю, как муха играет в CS, муха играет в Доту, муха играет во все игры, по-моему, уже там ко всем играм ее подключили.
1: Ну, они не сдаются.
0: Доиграются, да, доиграются.
1: Молодцы, молодцы. Так, я вчера, вообще, меня осенило.
0: Ну, неплохо. Потому что осень, да, на дворе?
1: Да.
0: А, такие колобки. Сюда! Вот так вот, майк дроп.
1: Ты что-то, ты сегодня разошелся, короче, по поводу.
0: Осенило, потому что осень.
1: Короче, меня осенило, потому что осень.
0: Ага.
1: О том, что оказывается, группа Backstreet Boys... Backstreet Boys, они выступают.
0: Everybody. Да серьезно, что ли?
1: Да.
0: Да, хорошо. Короче, я тебе не верю.
1: Я тебе скажу больше. Я узнала, что наша с тобой знакомая летит на их концерт. И я намекнула на то, чтобы она, ну, типа, взяла меня с собой. Она говорит, я ничего не хочу тебе сказать, но там уже билетов нету. Я говорю, понятно, спасибо. Ладно.
0: Короче, так, я вижу тур, да. Вопрос.
1: Да, реально. В Германии.
0: Да, я вижу Дюссельдорф.
1: Да. Все 10 дней концерт в Дюссельдорфе на одной и той же площадке. Я, кстати, подумала о том, что это идеальная схема для того, чтобы заработать денег.
0: Да.
1: Ну, понимаешь, ну,
0: потому
1: да?
0: Что, да?
1: Один райдер установил.
0: Да-да-да, и все.
1: Толпы собирай. 10 дней подряд Backstreet Boys 100% sold out. Потому что, ты, наверное, нет. Но я бы с удовольствием отправилась бы на этот концерт.
0: Ну, ты же знаешь, что они выступали... Это да. Ты знаешь, что они в Лас-Вегасе в сфере выступали?
1: Я знаю. Так вот там у меня подруги такие, ну так мы на Октябрь не успеваем, что там дальше? Я говорю, дальше Лас-Вегас. Я говорю, если вы не можете собраться в Дюссельдорфе, долететь за...
0: Валите в Лас-Вегас.
1: Да, давай в Лас-Вегасе встретимся. Ну, конечно, это вообще нереально.
0: Ну, это сфера.
1: Они говорят, ну давай подождем там, значит, в 2027-м. Я говорю, не факт, ты видела, как они выглядят? Мальчишки на пределе. Наши Backstreet Boys на пределе вообще. Не факт, что они будут в следующем году выступать.
0: Так, ну, смотри, я сейчас нашел их концерт, который был в июне. В июне в Нью-Йорке. Я слышу Gangsta's Paradise на фоне.
1: Gangsta's Paradise.
0: USB здесь. Не, ну там Backstreet Boys здесь. Здесь его как, у Ник там? Кто там? О боже, это они! Это они!
1: Они красивые, ты видишь, я не вижу. Опиши, какие прически.
0: Ну так пока фотки только показывают на экранах.
1: Тела накачанные?
0: Да нет, это старые фотки, как они выглядели раньше. Все орут,
1: что-то радуются. Так и надо было делать.
0: Ладно, перемотаю. Все, вот поют. Боже, какие они старые.
1: Да.
0: Просто 5 стариков прыгают по сцене. All right!
1: Но они будут 10 дней в Дюссельдорфе.
0: Не, мужики, уже не all right. Да ладно, не, хороши. Да что я тут придумал, все бы так выглядеть.
1: Да, выглядят они, по фотографиям выглядят не так плохо.
0: А должны
1: Нику
0: быть...
1: Нику Картеру всего лишь 46.
0: Когда они вели такой
1: молодец.
0: Разгульный образ жизни. Да не, нет, нормально выглядит.
1: Слушай, они сами за себя там нормально там взяли себя в руки.
0: Не, все хороши, да. Все красавчики. И вообще просто супер.
1: Ну там большинство, конечно, уже 50+.
0: Ну что?
1: Ничего, это не проблема.
0: Ну ничего, немножечко.
1: Ну а что уже, когда уже вот эти вот 40-летние седые мужики, это наши мужья.
0: Седые мужики, да, все.
1: Раньше это были бати.
0: Да, у них татуировки у всех,
1: короче,
0: борода, все дела.
1: Я поняла, что вот на этот концерт я бы с удовольствием съездила.
0: Ну,
1: но
0: да.
1: Я пропустила как-то, теперь все.
0: Теперь стоит тебе Белороку.
1: Слушай, а вы поставите мне? Вот, пожалуйста, вот по блату.
0: По какому блату?
1: Про любому вообще.
0: Я каламбур вот не могу придумать про блат.
1: Backstreet Boys поставь. Можешь начать свой сет 2 октября в концертном зале Spellet, который сейчас уже будет называться Ready? Это новая информация.
0: Ну, конечно.
1: Ты можешь начать с Backstreet Boys?
0: Конечно же, нет.
1: Нет, почему?

кстати, когда-то забивать на будильник стояла. Так что доброе утро, друзья. All right, all right. Да, молодец, Натаха. Ладно, вернемся к музыке, топ-радио.

0: Skaņa!
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaide spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
2: Nu, šas načņoca!
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
4: Stop. Riga Style.
3: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
5: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
8: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецим АБТ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну, четверг, и 17-17, и сентябрь. Так, мы, поскольку сегодня четверг, успеем сегодня поговорить немножко про кино. Мы
5: переживаем, что аудитория наша очень возрастная, поэтому повторяем все два раза.
4: Нет, для тебя, Наташка.
5: Для меня?
4: Ну, конечно. Также.
5: Молодушка.
4: Да. Также послушаем большое количество классной, крутой, невероятной, обалденной музыки, разумеется, тоже.
5: Да.
4: И парочку твоих комментариев по этому всему поводу, Наташка. Нам придется тоже послушать, потому что... Помимо меня, здесь еще и ты.
5: Да.
4: Все, ладно, друзья, доброе утро, всем классного дня, всем удачи на дорогу. Дорожную информацию мы
5: тоже
4: собираем.
5: Будем внимательны. Никаких вот этих аварий нам в четверг не нужно. Кстати, вчера был день штраф.
4: Ого.
5: Да.
4: Ты оплачивала?
5: Я получила штраф вчера, пока матрас, кстати, выбирала. У меня был комментарий. Три минуты.
4: Ты просрочила три минуты?
5: Да, короче, вообще даже. И у меня были, главное, наши
4: проматрасила.
5: У нас были вот эти часики Топ-Радио. Прекрасно, они у меня лежали. Почему я не указала это время? Но я думаю, я быстро выберу матрас. Но перевалялась там слишком.
4: Перевалялась, да. Просто когда ты принимаешь лежачее положение, тебе трудно уже.
5: Да, 8 раз будили.
4: Да, понятно.
5: Девушка, вы пришли матрас выбирать.
4: Ладно, короче, да, дорожную информацию тоже собираем, рассказываем. И знаешь, что даже о погоде расскажем.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 17 сентября, днем в Латвии ожидается облачность с прояснениями. Погода во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +16, +18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

0: Так, ну ты знаешь, вся шумиха вокруг GTA 6 уже чем ближе
1: да
0: к дате выхода.
1: Да и что это переносили, оказалось, ну, раз.
0: Ну, не, там уже там все.
1: А без вариантов?
0: Ну, ноябрь же там вроде, да, собирались. Короче, дело в том, что там появляется много разных... Во-первых, есть официальный демо-ролик, где можно посмотреть уже геймплей GTA 6, как она выглядеть будет, игра, она очень... круто.
1: Что
0: там.
1: Она будет стоить миллион, не знаю. Ну, в смысле, она стоит уже там, они потратили миллионы. Я имею в виду, что она будет достаточно дорого стоить для каждого из нас.
0: Да. И также произошло много утечек геймплея, утечек различных локаций, которые присутствуют в этой игре. И один из них это один курорт и пляж этого курорта. Это нудистский пляж. И фанаты нашли, как они думают, тот самый пляж, с которого была, который был скопирован в игру. Выяснили, что это пляж при отеле Cypress Cove Nudist Resort. Он так и называется. Cypress Cove Nudist Resort. В штате Флорида он находится.
1: Я записала дальше.
0: Естественно. Да, дальше что? Ты заходишь на сайт этого...
1: А там колокольчики на колокольчиках.
0: Да, на сайт этого отеля. У него там есть пляж. Отдельно, значит, локация пляж, да, там в Google Maps. И можно оставить комментарии. Ну и, короче, там начали оставлять такие комментарии, что было очень весело, пока какой-то мужик не достал бинокль, намекая на сюжетную линию, где главный герой, зовут его Джейсон, и это считается слитым фрагментом геймплея, он ходит среди, значит, людей по этому пляжу и разглядывает их в бинокль. 18+, как ты понимаешь. Также остерегайте парня по имени Джейсон Дювал. Помните, что произошло 24 августа? Ну, такое, типа, намекая на этого Джейсона, значит, из игры, да. Также кто-то пишет, что тоже буду сидеть играть абсолютно голым дома в эту игру, ну, типа такого. Ну, естественно, на это должны были как-то отреагировать люди, потому что, ну, другие заходили, смотрят комментарии, а там все комментарии про какого-то Джейсона, про какой-то бинокль и прочее.
1: Да,
0: и владельцы отеля отреагировали, начали писать, что это отзыв не является настоящим, то есть они начали комментировать каждый отзыв и одним и тем же текстом. Этот отзыв не является настоящим. Для тех, кто удивлен внезапным упоминанием Джейсона Дювала, Люси, биноклей, бассейна и огнестрельного оружия, это отсылка к игре. Мы ценим вашу преданность сюжету, но Cypress Cove находится во Флориде. К сожалению, в нашем маркетинг-бюджете нет статьи расходов на интернет-выкуп. Никаких выплат, никаких переговоров. В общем, короче, да, им пришлось оправдываться, что это не относится к... Это не настоящий отзыв. Он никак не относится к нашему отелю. Никак. Видишь, как-то не фартануло.
1: Это здорово. Это, короче, какой-то начальник просто был недоволен. Это сделайте с этим что-нибудь!
0: Да-да-да, что за комменты? Люди пугаются.
1: А что там делать? Я не знаю! Что, пишите комментарии на каждый из комментариев. А я поняла.
0: Короче, чтобы разобраться вообще во всех слухах, во всех интригах, которые сейчас происходят, с этим нашумевшим выходом этой игры, конечно же, сейчас будет... Таких ситуаций еще много.
1: Сейчас, чтобы их затроллить, нужно их комментарии скопировать и именно таким комментарием отвечать на любые другие комментарии в игре.
0: И подписываться Джейсон Дювал.

0: Ну, поговорим про опасения касаемо искусственного интеллекта.
1: А, хорошо, слава богу.
0: Слава богу, да. А, дело в том...
1: Сейчас только опасения, я уже думаю, про которые из них мы будем
0: Да. Все думают, ну, типа, вы куда? Ну, есть
1: такие...
0: Ну,
1: все сказали же, что в каком-то 31-м году все, апокалипсис.
0: Ну, не знаю насчет апокалипсиса, но многие, как бы, встревожены, немножечко так скажем, тем, что слишком быстро развивается сфера искусственного интеллекта, и конкретно компания...
1: Это потому, что бензина скоро не будет, никто не встревожен.
0: Ну, это другие тревоги. Подожди, нам всем, пожалуйста, в одно не надо.
1: Разделяем. Итак, сегодня мы тревожимся по какому поводу?
0: Тревожимся по такому поводу. Да, у нас есть 7 дней в неделю, мы можем каждый день по какому поводу тревожиться. Короче, если ты вдруг тревожишься по поводу
1: развития искусственного интеллекта, нужно сегодня это делать.
0: Да, то и особенности за разработками компании OpenAI, которая разрабатывает именно ChatGPT, да, то одна организаторша и вечеринок определенного характера, которая сотрудничает, точнее, конкретно она... Ну, короче, она с OnlyFans.
1: Да.
0: Небезызвестного сайта. Mm-hmm. Да, и она же организатор каких-то вот таких определенных характера вечеринок. Она пообещала устроить...
1: Ты неприличительно про это говоришь. Я уверена, такие вечеринки не так легко вообще-то организовывать.
0: Мы сейчас к зерну самую суть новости потеряем.
1: Давай.
0: Любому сотруднику OpenAI, который громко уйдет из компании, устроит тусовку с кучей моделей OnlyFans.
1: Да.
0: С кучей, почему я так сказал? Наверное, с большим количеством.
1: Так, ты представляешь, что все происходит. Все в кучу, все в кучу.
0: Да, все в кучу. Да, написала об этом, значит, она в каком-то там, ну, в какой-то переписке, в каком-то, значит, или в Иксе, да, в Твиттере бывшем и так далее. Короче, где-то там, значит, об этом написала. И вдруг, через какое-то время, действительно из Anthropic увольняется один из сотрудников, зовут его Джейкоб Кокс.
1: И Джейкобу скидывают сразу же ссылочку.
0: Причем, да. Он ушел с формулировкой. Он говорит, я потратил, говорит, последние несколько лет изучая, значит, OpenAI и Anthropic, да.
1: А теперь хочу изучить модели OnlyFans.
0: Они действуют неразумно.
1: Да.
0: Без это самое. Ну, короче...
1: Он это громко заявил?
0: Ну, написал там же, в той же самой сети. В X, наверное,
1: скорее
0: всего.
1: Если он не громко, то никаких моделей
0: достаточно
1: не будет.
0: Достаточно громко, да. И, скорее всего, да, от моделей искусственного интеллекта он перешел к моделям. Скорее всего, ну, очень сильно теперь люди подозревают, что Джейкоба ждет хорошая вечеринка. Неплохая. Та, на которую, возможно, пригласят моделей совершенно другого характера. Ну, в общем, такая вот история.
1: Ну, нет, ну, слушай, ну, женщина там, организатор спасает мир как может.
0: Спасает мир от Скайнета, да?
1: Если у нее в руках, да, только модели OnlyFans, их и нужно использовать.
0: Да, а не вот всякие ваши эти модели искусственного интеллекта. Все правильно, все правильно, все верно ты говоришь. Так что, если нас, ну, хотя бы, если никто об этом не думает, OnlyFansчицы нас спасают. Приятно.
1: Да.

0: также восхитимся новым альбомом Мадонны. И Мартин Гаррикс «Bizarre». 11-я строчка на ТОП-20 через 3 минуты на ТОП-радио.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас максат науд.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: расследование. И
1: опять теперь... Рилс посмотрела?
0: Опять посмотрела Рилс. Супруги с разными фамилиями, оказывается, разводятся чаще, чем пара, у которых фамилия общая. Па-па-па-па-па.
1: Ну, как будто, наверное, как будто какое-то препятствие опять менять фамилию.
0: Да, я то, чтобы... Вот это то, что наверняка останавливает, да, людей?
1: Да.
0: Все вы такие, там уже надо подавать документы, а я уже не помню, как я это сделал, да.
1: Опять паспорт, права, это только бумажек, волокита, все это друг... Ну, да.
0: Короче, получается...

0: проводил само исследование. Значит, в Америке, не знаю, насколько у нас политические взгляды будут на это дело влиять. Возраст, расовая принадлежность. Например, по статистике оказалось, что белые женщины чаще берут фамилию супруга, чем
1: интересно.
0: Латиноамериканки. А?
1: Почему? А, ну, может быть, не знаю, странно.
0: Вот так, да.
1: Если это Дженнифер Лопес, то я так возьму фамилию Лопес.
0: Когда у женщин уже там по 3-4 брака, я думаю, что там лучше уже оставлять свою фамилию.
1: Не, это понятно.
0: Ну, некоторые вообще, а может быть, кто-то в погоне за классной фамилией? Просто.
1: Ну, очень странное исследование. Мне казалось, наоборот, стараются взять какую-нибудь чисто американскую фамилию. Типа
0: какую, например?
1: Смит.
0: Я-то что хочу.
1: Или да. Чем ты будешь там? Васкес, Лопес. Хотя не знаю, а что тут?
0: Короче, да.
1: Давай, какая еще самая распространенная американская фамилия?
0: Я без понятия.
1: Мистер...
0: Миссис Смит, все, ты сказал.
1: Ну, Смит я уже сказал, да. Давай, теперь тебе надо другую придумать.
0: Нет, это я уже тебе не придумаю.
1: Лен Джонсон.
0: Иванов, Петров, да, больше ничего не видишь. Джонсон тоже, да, хорошая.
1: Да, да.
0: Ну, в любом случае, у меня, кстати, у тети, у нее очень красивая, но это австралийская фамилия, Пато.
1: Пато?
0: Да.
1: Как будто она...
0: А была Наташа Горбачева, а стала Наталья Пато. Видишь, как меняет жизнь? Теперь в Мельбурне где-то. Это Наташа. А у них там зима.
1: Ну вот.
0: Сейчас будет лет скоро.
1: Так что, друзья, ну можем свою какую-то статистику вот просто спросить у наших слушательниц, да? А что по фамилиям?
0: Давай тогда так, у тех, кто кто развелся, у вас была общая фамилия? Или каждый тянул одеяло сам на себя?
1: А почему вот мы не говорим про двойные фамилии? Ведь это сейчас так популярно и модно. Особенно в Штатах.
0: А вот мне кажется, это вообще, конечно...
1: Как будто вообще усложняет
0: жизнь.
1: Да, зачем? Да? Ну, давайте, да, двойная фамилия, запротив. Фамилия мужа, запротив. Собственная фамилия и поменять фамилию 8 раз. За и против.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 17 сентября, днем в Латвии. Ожидается облачность с прояснениями погоды. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

0: прилетели некоторые комментарии по поводу фамилий, девичьих фамилий и фамилий.
1: Все не так просто оказалось.
0: Может, ну давай быстренько озвучим историю наших слушателей.
1: Слушай, разные варианты вообще бывают. Во-первых, все началось с того, что нам прислали так доброе утро. А, так, в тему о разводах сразу. Я третий раз замужем. Первый раз взяла фамилию мужа. Прожили 9 лет. Так. Второй раз фамилию не меняла, прожила 7 лет.
0: Ага.
1: Сейчас оставила свою девичью фамилию, но через черточку добавила мужа фамилию.
0: То есть ты уже... все варианты решила попробовать?
1: Да. Она говорит, уже 2 года полет нормальный.
0: Uh-huh. А, Бог любит троицу, значит, да?
1: Да,
0: но мне еще говорит, тогда мне еще 2 раза надо.
1: Так, подожди. Ну, во-первых, я хочу сказать так. Лидия, вообще браво. Браво. Вокруг столько девушек, которые вообще ни одного раза не могут выйти замуж. А Лидия уже 3. Круто. Я считаю, что Лидия должна писать какую-нибудь книжку о том, как выходить замуж. Так,
0: ну ладно,
1: далее,
0: через 20 лет... Можно я вот эту историю?
1: Давай.
0: Через 20 лет брака узнала, что недавно... недавно узнала, что если женщина оставляет свою фамилию, она укрепляет свой род. И что надо или оставлять свою, или брать двойную. Ну, поздновато уже, конечно. У меня фамилия мужа. Угу. А если так
1: и
0: через
1: что,
0: черточку...
1: И твой род гибнет.
0: Прям. А если говорит... А вот после каждого замужества к своей фамилии, уже другой наш слушатель пишет, добавлять еще одну фамилию, это документы, особо не менять не придется. Просто ручкой ты писал новую фамилию, и все. А в случае Лизи, у которой три, каждый раз ну, одного мужа дописала к своей фамилии, второго, третьего, значит, уже такая, знаешь, увеличится. И видишь, сразу же все видят, счастливый человек,
1: слушай,
0: женщина, которая удалось трижды выйти замуж. Ты же этим гордишься, Наташка?
1: Что, Лидия, так получилось? Я ей горжусь, конечно.
0: Нет, мы, да-да-да. Ну, так, как говорится, ты сразу себе фамилию списываешь, вот это достижение. Как? Круто.
1: Ну, хорошо. Так, тут затронули еще одну важную тему, которую
0: давай.
1: Я хотела бы обсудить. Смотри, доброе утро, пишет наш радиослушатель. Мой первый муж взял мою фамилию.
0: А.
1: Дальше история, мы потом ее дочитаем. Но я в последнее время все чаще и чаще стала замечать, что не столько женщины меняют фамилию, сколько мужчины берут их фамилии. Как это так вообще?
0: Не знаю.
1: Я среди моего окружения 2 пары.
0: Есть, да?
1: Да.
0: Ага. А, ну я знаю, да.
1: И что ты думаешь?
0: Ну, не знаю.
1: Ну, это
0: знаю.
1: Странно.
0: Почему?
1: Не знаю, мне просто... Когда
0: нет, говорят, а я честно говоря, ну, я знаю, да, я сейчас вот, пока вы не сказали, я об этом даже не задумывался, потому что, ну, окей, человек взял
1: такой
0: выбор.
1: Во-первых, я бы мужу свою фамилию не дала. Я бы сказала, вот. Докажи, что ты Горбачев.
0: Да, каким образом?
1: Это будет тест.
0: Вот, и, ну, ладно.
1: Ну, нет, но он бы ни в коем случае не взял бы мою фамилию, потому что, ну, я даже не могу, как бы...
0: Ты предлагала, Юрич, не знаю, кому предложить, никто не берет.
1: Да, я не знаю, да. Все говорят, ой, не-не-не, это нам не надо. Ребята.
0: Так.
1: В конце «С» плохо представляется. Короче. По-другому никак. Ну, не знаю, но мне кажется, это как-то вот в последнее время это стало каким-то трендом. Но вот по мне прям это очень странно. А тебе нормально, да?
0: Да, нет, я надо. У меня пока нет своего мнения, потому что я об этом не задумывался.
1: Ты не задумывался.
0: Ну, у меня есть знакомые, которые, да, взяли фамилию жены. И я что-то не очень, как бы.
1: Так ты же ходить еще всем объяснять и говорить, я взял фамилию жены.
0: Так не знаю, никому ничего объяснять.
1: Придется.
0: Зачем?
1: Потому что такие дотошные, как я, будут постоянно задавать вопросы.
0: Так в документы смотришь?
1: А это что, получается, что. Нет, они же еще в Инстаграм меняют.
0: Инстаграм меняют?
1: Тоже, ну там был, ну конечно, коррекцию, когда фамилию поменяли, тоже вот ставят вот фамилию.
0: Ладно, я что-то, ну, видимо, надо попробовать.
1: Попробуй.
0: Там, думаешь, стоит?
1: У тебя еще, ну сколько ты еще себе браков запланировал?
0: Ну так, чтобы прямо, а это планировать надо, да? Это какой-то план должен быть на жизнь? Я просто не думал, я думал...
1: Ты посмотри на руку, у тебя сколько линий?
0: А, вот оно что, я думаю, что мне эти, зачем они мне нужны, эти линии?
1: Ладно, сейчас мы тебе тут...
0: Нагадаем?
1: Нагадаем.
0: Наконец-то, ну хоть кто-то.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, на календаре четверг и 17 сентября. И всем доброе утро. И всем хорошего дня будем желать. Это Топ-Радио.
4: Да.
3: Это, значит, много музыки.
4: Да,
3: это...
4: что еще?
3: А мы чуть поговорили, начали говорить про фамилии. Тут
4: слушайте,
3: у нас все,
4: да,
3: все
4: вообще
3: фамилия.
4: Оказалось, что это тут у каждого по-своему, настолько индивидуально. Я, честно говоря, мы когда в этом направлении пошли, даже не думали, что мы найдем по дороге то, что...
3: искали, да. Но мы по этой же дороге, пройдя, зацепим еще и прогноз погоды, расскажем ситуацию на дорогах, если это необходимо, поэтому ты сообщай, если вдруг что-то наблюдаешь на автодорогах нашей страны.

Пробки в Риге. Давайте поговорим про то, что на путепроводе Карля Унма-Нигатва на данный момент затруднительная ситуация. Пробка до 10 минут. Также на Вантовом мосту на данный момент пробка примерно 5-10 минут. Далее у нас небольшая проблема на улице Лейлербес. Там также присутствует некоторое затруднение. 5-7 минут, не больше. На улице Лачплаша, если мы говорим про центр, то там тоже пробка до 10 минут, ближе к улице Сатаклас. На данный момент никаких аварий про это нам не сообщается. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, то обязательно об этом сообщай на наш WhatsApp 25037.

0: больше крутой музыки далее. Это Universe называется, этот трек от Rosalyn в ремиксе от Galantis. Скоро на этом радио. It's Murphy. Трек называется Fade Into Nothing. Услышим его через 2.5 минуты. Оставайся с нами.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Stonrock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrock – очевидная прочность.
9: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 €. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.

0: Рубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Так, ну что?
2: Так много опций на любом экране. Мне нужно как можно больше экранов теперь.
1: Это понятно. Если... У меня, правда, нет новостей как бы из мира кинематографа в том плане, что Человек-паук по-прежнему опять бьет рекорды сбора. Ну, я не знаю, почему так, да. И видишь, я как бы до сих пор «Одиссею» не посмотрел. Посмотрела. Тут тебе там есть,
2: конечно,
1: наверное, тем поделиться.
2: Я, слушай, видишь? Ну,
1: я весь звездный состав «Одиссея», весь все это, съемки этой камеры, да, там IMAX и прочее, все равно не затмили обычного, очередного Человека-паука в исполнении Тома Холланда, Зиндея и там еще...
2: Кстати...
1: и подожди, Сэдди Синг на всякий случай.
2: Тоже,
1: что
2: да.
1: Немаловажно, потому что армия фанатов очень странных дел, Stranger Things, да, конечно же, тоже пошла смотреть, что же там делает в этом Человеке-пауке Сэдди Синг. И делает она то, что она обычно делает, она в своем образе, она прекрасно там выглядит, она классно, у нее прикольная, интересная роль, не второстепенная далеко, ну, как бы второстепенная, но не настолько второстепенная, чтобы быть второстепенной. То есть она там присутствует в фильме полноценно. Поэтому посмотреть на Сэдди Синг, посмотреть в очередной раз на Тома Холланда и Зиндею, отправилось 936 миллионов долларов человек. Ну, в смысле, столько-то человек принесли, точнее, не столько, а сколько-то человек принесло почти миллиард долларов, и это очень много. За 47 дней проката в Северной Америке только лишь. Это уже больше, чем «Звездные войны. Пробуждение силы», которые собрали в свое время немножечко, ну, примерно тоже 936 миллионов они собрали. Ну, а говоря про мировой прокат, то это уже почти 2,5 миллиарда долларов. И третье место среди самых кассовых картин в мире. Обходит их, по-моему, там «Аватар», да, какой-то? И какой-то «Аватар». Ну, как? «Аватар» и «Мстители», да, или что-то в этом роде. Но «Мстители» — это опять «Марвел». И «Марвел», «Марвел» и «Кэмерон», да? То есть вот такая вот история. Тройка лидеров у нас сейчас. «Марвел», конечно же, берет свое. И вот «Человеки-пауки» — это что-то как бы такое, что, во-первых, очень раскрученный бренд, очень известные актеры. Я думаю, что из-за этого люди идут, тем более, что оценка критиков достаточно высокая, в том плане, что фильм никого не разочаровывает. Там и присутствует неожиданный поворот сюжета, и присутствует какой-то экшен.
2: И нет ощущения, что это халтура.
1: Ну нет, никакой там халтуры, и там и Зиндея, и Том Холланд. Все приказ. Том Холланд уже явно не такой мальчонка, он там прям подкачан, такой вообще. Такой, ну и все наверняка видели трек. Я сознательно не рассказываю, что там делает Сэдди Синг, но она там тоже в том же самом образе, в образе Макс и Stranger Things, ну не в том же, конечно же, с отсылками еще к этой к Макс. Это тоже, конечно же, забавно.
2: Короче, Андрей, да.
1: Да, ну.
2: Слушай, ну я просто говорю, думала о том, что мы можем прерваться на небольшую музыкальную паузу.
1: Не, мы уже не будем, мы закончим рубрику.
2: Я просто хотела в рубрике добавить, у нас все-таки Эмми прошло 2026 года, если говорить про
1: тогда
2: сериалы.
1: Тогда давай я закончу хорошо, про сериалы, тогда расскажу быстренько про сериал и про GO3. Потому что на GO3 есть сериал Lanterns, а это уже, в отличие от Marvel, это DC. Это противоположная вселенная супергероев. И,
2: я с этим противостоял. Вот я вообще не понимаю этого. Как они там делятся между собой?
1: Очень
2: конечно.
1: Просто. Бэтмен и... Бэтмен, короче, это DC. Вот Джокер. Это.
2: Очень просто.
1: Ну да. Бэтмен, Джокер и кто-то там еще, по-моему, какая-то там Чудо-женщина. Нет, Чудо-женщина, не помню, кто здесь. Короче, Спайдермен, Айронмен, Спайдермен.
2: Да.
1: Это Марвел. Супермен и Бэтмен. Это DC. Вот. Супермен.
2: Супермен куда он относится? Там, где
1: DC?
2: Бэтмен?
1: Да, туда, где Бэтмен. Супермен, Бэтмен, Аквамен, по-моему, тоже. Не?
2: А по какому принципу? Почему? Это все зависит
1: вот
2: от
1: две разных компании,
2: которые купили права на эти...
1: Комиксы были, два разных комикса, которые придумали. Одни придумали Человека-паука, другие придумали этого. Вот кому принадлежит бренд, вот все они вокруг него и крутятся. Так что DC — это своя вселенная, и там же есть зеленый фонарь. Что за зеленый фонарь, я вообще не знал до этого никогда, пока не появился на GO3 как раз-таки сериал Lanterns. Да, это зеленый фонарь, так зеленые фонари. Почему-то там их много. много, хотя, как я теперь выяснил, мне пришлось это выяснить, на Земле может быть только один зеленый фонарь. Это защитник Земли в межгалактическом пространстве. Он, значит, представитель Земли. Есть другие зеленые фонари, они с других планет, да, но вот именно защищает Землю. И он занимается различными там предотвращением всяких инопланетных штук. Сериал вообще не об этом. Вообще ничем не связано с никакими инопланетными штуками. Хотя там присутствуют инопланетяне, но они все в образе людей. Mm-hmm. Да, короче, сериал, это больше драма, это больше, ну, как всегда, короче, это все не так просто. Это не то, что там, я там, Супермен, иду спасать. Там такой немножечко алкоголичного вида этот фонарь, уставший от своей работы жизни, которого хочет поменять юный, амбициозный чувак, которого родители, испортив ему детство, настраивали на то, что он должен стать новым зеленым фонарем. И он такой рубаха-парень, весь такой спецназа. Hey, sir. Приходит к нему быть его стажером. И в этом вся заварушка. А он такой, уставший от жизни супергерой, которому вообще все это нафиг не нужно. Да, а тот с амбициями, что он его заменит. И вот между ними происходит, значит, тот, значит, как будто у одного рушится представление вообще о зеленых фонарях, а второй, понимая, что, значит, что-то там хотят сместить, короче, там всякие интриги, склоки, инопланетяне, все это пересекается. Это очень не то, что ты ожидаешь, когда тебе говорят, ну, это детишный зеленый фонарь. Это совершенно другое. Надо смотреть на любителя. Каждому свое. Мне зашло.
2: Отлично, да. Слушай.
1: Мы вернемся с Эмми, да?
2: Да, расскажем о результатах Эмми 2026 года.
0: Кадр и рубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: кадр. Рубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Все самые яркие сериалы также появятся на GO3 в ближайшее время. Многие уже там есть, поэтому смело можешь заходить сюда и выбирать то, что тебе нравится. Мы же расскажем про то, как закончилась в Лос-Анджелесе 78-я церемония вручения премии Эмми буквально пару дней тому назад. Итак, слушай, для меня это было большим сюрпризом. Не знаю, для тебя,
2: но... Я не согласен со многими решениями, но давай по порядку. Первое было Пит, да?
1: Давай, нет, гостиница. Я начну совершенно с другого. Господи. Итак, гостиницу потом обсудим.
2: Лечебница.
1: В принципе, 78-я церемония стала вот сплошным, наверное, таким успехом сериала «Бухта вдов».
2: Вот это да. Это я
1: кто-нибудь
2: вот даже вообще...
1: пытался смотреть? Я пыталась, честно, я тебе скажу, что я пыталась смотреть. Не так легко, не так просто. Если говорим про успех, это в жанре комедия. Ну, это достаточно сомнительная комедия. Итак, давай вот просто по номинациям пройдемся.
2: Да.
1: Лучший комедийный сериал «Бухта вдов». Поздравляем, да? Лучшая актриса. Здесь у нас из сериала «Хитрости» Джин Смарт. Но далее, лучший актер Мэтью Рис «Бухта вдов». Лучшая актриса второго плана Кейт Оффлин «Бухта вдов». Лучший актер второго плана также «Бухта вдов». Лучший...
2: Как «Бухта хорошо звучит. Вдов» — так, как скороговорка. «Бухта вдов».
1: «Бухта вдов». «Бухта вдов». «Бухта лучший вдов». Сценарий «Бухта вдов» «Бухта тоже». «Бухта вдов». Ну что, извините. 1, 2, 3, 4, 5, 6 наград «Бухта вдов» получает. И на этом, возможно, мы закончим говорить про этот... Ну, ладно, давай, если уже тогда еще для успеха «Бухта вдов», где главный актер у нас Мэтью Рис, он еще и умудрился получить лучшего актера в номинации в разделе мини-сериалов, да, там он тоже получил лучшего актера за, но уже за игру в другом сериале «Чудовище внутри меня». Вот тоже, кстати, неплохой сериал, если кто-то еще не смотрел, можете посмотреть, мне например, очень понравился.
2: А можно, чтобы не было «Бухта вдов», называть «Widow's Bay»?
1: Можно, но «Бухта вдов» намного лучше.
2: А «Widow's Bay»? «Widow's Bay», «Widow's Bay», «Widow's Bay».
1: Хорошо.
2: «Widow's Bay».
1: Переходим тогда к драмам, где ты сильно не согласен, да, потому что лучший драматический сериал именно...
2: Pit.
1: «The Pit», «Больница
2: Pit». Да, и я, ну, ты...
1: Тебе не нравится?
2: Ну, не то, что не зашел, это, короче, это один... Да, серьезно?
1: Да.
2: Это, короче, один день, и в каждой серии это один день из жизни, ну, то есть там...
1: «Больница».
2: Там нет сюжета.
1: Там есть сюжет.
2: Какой?
1: Там внутри есть сюжет. Нет, если ты смотришь, ну, как бы там есть взаимоотношения, у них какие-то отношения между собой,
2: короче,
1: и так далее.
2: Туда, в общем, так, это приемное отделение
1: да.
2: больницы.
1: Где постоянно туда все время катастрофы.
2: Туда все время доставляют пациентов, и они ходят, и, новый пациент, отлично, надо, здесь, на это, умер. Они
1: этот
2: походили, и на этом весь сериал.
1: Короче,
2: я смотрю,
1: Андрей, когда я залипла на этот сериал, я задала себе вопрос, потому что, ну,
2: это
1: я
2: залипла скажу... только в том плане, что, так, ах, у меня не так все плохо в жизни происходит в таком случае.
1: Слушай, я думаю, что в этом и есть секрет, наверное,
2: вот
1: этого
2: пара,
1: сериала.
2: Да,
1: потому
2: да,
1: что...
2: вот у них за пара, вот, у меня все
1: да,
2: в порядке.
1: Да, получается, потому что у меня муж тоже подошел, говорит, что ты смотришь, чушь какую-то. Я захожу тебе там каждый раз одно и то же вообще. Ну, говорит, сезоны меняются, а серии меняются, говорит, а вообще как бы разницы никакой.
2: А ты знаешь, что они получили 25 номинаций?
1: Так я тебе про это говорю.
2: Кошмар.
1: Да, побед не так много, но все равно лучшие актеры они в драмах получают. Драматический сериал они получают, что тоже неплохо. Ну, по-моему, короче...
2: Ладно, очень странный сериал. Мне кажется, там нету ни сюжета, ничего.
1: Просто...
2: Но ты
1: правильно все раскрыл, да. В тот момент, когда у тебя какой-то период такой... за парой трудностей ты смотришь этот сериал, и самая главная мысль, которая делает твою жизнь лучше, то, что, ну, вот у них реально за парой, а вот тебе еще жаловаться рано. Итак, лучше, если мы говорим про драмы, лучшая актриса Рэй Сихорн, а также мы уже забыли про тот потрясающий классный сериал, который называется «Плурипус», помнишь?
2: Да.
1: Одна из многих.
2: Да.
1: Реально, мы посмотрели, был очень яркий сериал, но как-то он очень быстро куда-то испарился из нашей жизни. Однако хорошо, что представители Эмми не забыли про него, да, и, по крайней мере, вот как лучшая актриса ее наградили.
2: «Плюрибус» надо смотреть. Это, конечно, классно, потому что он
1: идея.
2: Очень необычный. Идея просто какая-то, что-то
1: ну,
2: очень свежая. Съемка шикарная.
1: Кстати, лучший сценарий Винс Гиллиган тоже получил как раз-таки за «Плюрибус». Тоже оценили. То есть и сценарий, и актрису. Говорит, ну, супер.
2: Да, одна из многих, это русское название, про женщину, которая оказывается, ну, одной из семерых, которая не присоединились к всеобщему сознанию всех людей в мире, которые объединились в какой-то инопланетное, ну, одно
1: это,
2: существо.
1: Это, наверное, можно сказать, короче... что это другой взгляд на инопланетян. Не да, так, да, как да. Обычно это представляется, что тут тарелка огромная, и... она начинает расстреливать людей. Вот чуть-чуть там другой
2: абсолютно,
1: подход.
2: Там вообще полностью наоборот. Угу, они пришли сеять добро. А она, героиня главная, говорит, мне ваше добро нафиг не нужно.
1: Идите отсюда.
2: Отстаньте от меня со своим добром. А они говорят, мы тебе помогать хотим. Мы там, они готовы там вокруг нее тогда отвалить от меня, дайте мне, а потом, ну, короче, там все.
1: Это действительно интересная, классная, захватывающая да, фантастика. Да. Очень рекомендуем. Сейчас просто вкратце список тех сериалов, которые также были отмечены, но уже не важно. Значит, существует такой классный сериал, как «Дипломатка», «Задание», ну, «Медленные лошади», это уже не первый сезон, насколько мы знаем. А также, я уже упоминала, «Чудовище внутри меня», удивительно яркие создания.
2: А ты говори, за что они получили Эмми?
1: Слушай, здесь получается в разделе мини-сериала «Лучшая актриса». Ну, я просто упоминаю для того, чтобы вы посмотрели, и если уже
2: обратили
1: ищете,
2: внимание, да.
1: И не забудьте про «Бухта-вдов». «Бухта-вдов». «Бухта-вдов».
0: «Топ-кадр» кино-рубрика. Слушай вместе с «Гоу-3». Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри

0: Call Away от Loud Luxury. Скоро услышим на топ-радио. Ну и также супер новинку, на мой взгляд, Крис Лейк и Long Jacket. Yes. Очень крутой трек через 2 минуты.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок-бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vajag.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
8: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Jacket. Мне...
1: Слушай, Эндрю, вот это, кстати, должно как-то к тебе относиться, потому что наверняка ты по поводу риска деменции задумываешься в своем возрасте или как?
0: Конечно. Я жду не дождусь, честно говоря. Я нафиг это все. Я хочу деменцию, нормальную деменцию себе, чтобы уже, типа, бы жить в каком-то своем мире. И нафиг это все. Вот тебя, Наташка,
1: нафиг эти шорты, нафиг эти брюки, все.
0: Да, нафиг твою эту работу, вот это ваш, Маша, все. Я такой.
1: Где мое пособие?
0: Буду здороваться с невидимыми людьми, периодически общаться с...
1: Но я тебе помогу избежать этого.
0: Давай.
1: Да, поэтому записывай. Тут очередное исследование.
0: К сожалению.
1: Ты забудешь этот совет?
0: Все, что Наташа говорит, я тебе помогу, меня настораживает вдвойне.
1: Ну, короче, я же всегда забочусь о твоем психическом здоровье, а вот поэтому...
0: Нет, разные вещи. Ты влияешь на мое психическое здоровье.
1: Ну да.
0: Не факт, что в положительную сторону.
1: Это точно. Короче, нужно беречь твои когнитивные различные функции в твоем-то возрасте, поэтому рекомендую, точнее, передаю рекомендацию от специалистов, потому что сама не являюсь специалистом, но...
0: Рилс посмотрела, да?
1: Да-да-да. Оказывается, что тебе необходимо читать. Но читать
0: непросто. Что именно?
1: Не
0: закон
1: просто.
0: Латвийского...
1: Вот нет, знаешь
0: Латвийской
1: почему?
0: Республики?
1: Потому что когда ты будешь читать закон Латвийской
0: Налоговый
1: Республики,
0: кодекс.
1: Значит прекрасно. И это совершенно не будет приносить тебе удовольствие. Скорее, наоборот. Будет вызывать определенную тревожность. А тебе...
0: Что надо читать, говори?
1: Вот то, что для тебя станет удовольствием.
0: Написано мелким шрифтом в договорах?
1: Нет, вот все эти гадости не читаем. Читаем только
0: что
1: то, что связано с удовольствием для тебя. Если тебе нравится, допустим, я знаю, что тебе нравится фантастика.
0: Так.
1: Тебе нужно читать именно фантастику.
0: Ну, мне, подожди, мне тут...
1: Чтение книг для удовольствия. То есть в тот момент, когда ты будешь начинать получать кайф от чтения книги, то это также будет улучшать твое психическое здоровье.
0: Нам нужен джингл, спасибо, Кэп.
1: Yes.
0: Да.
1: Тем самым ты будешь развивать свои когнитивные навыки и более низкий риск нарушений в пожилом возрасте. То есть,
0: А можно книгу не для удовольствия читать? Это только в школе, по-моему, такое было, когда ты читаешь то, что тебе надо читать.
1: Да.
0: А все потом,
1: а
0: как только со школы вышел...
1: Записывайся в мой книжный клуб.
0: Ты читаешь
1: клуб,
0: только для удовольствия.
1: Будешь тоже читать то, что... сказали тебе читать.
0: Ну, ты мне...
1: 100 лет одиночества. Там... Я читаю, не могу вообще, не идет никак.
0: Говнище, да?
1: Ну, нет. Слушай, нет, конечно, там очень много всяких каких-то интимных сцен. Это, конечно, мне понравилось.
0: Это тебя
1: единственное,
0: что тебя
1: держит. Я не ожидала, да. Но как-то очень мне тяжело вообще эта книжка. Вот она... она точит меня взглядом ежедневно. Я понимаю, что скоро уже будет наша встреча.
0: Вы там одну читали, я решил тоже ее прочитать. Да. И я пока она меня не цепляет. Хотя я, ну, вроде как будто жду какой-то там развязки.
1: Не жди. Ну, то есть
0: не жди,
1: вот
0: да?
1: Все скидывай,
0: понял.
1: Если это тебе не удовольствие, не надо.
0: Не,
1: только
0: не
1: то, что тебе...
0: Ну, я понял, да.
1: Подожди, а, кстати, поделись своей рекомендацией книжной.
0: Книжной рекомендацией?
1: У тебя есть список авторов, которые тебе нравятся.
0: Есть, да. Хорошо. Если, как бы, кто-то не читал «Код да Винчи», почитайте, удовольствие получится.
1: Ну, прикольно. Кстати, я не читала. Знаешь, почему? Она очень толстая.
0: Нет. Она читается одним дыханием.
1: Легко, да?
0: Да, «Код да Винчи» вообще просто... А и не читайте «Ангелы и демоны».
1: Это вторая часть?
0: Да.
1: Вторая часть?
0: Да.
1: Серьезно? Такой? Ты хочешь сказать, что такой вот такая большая разница?
0: Ну, типа, как будто бы уже пытались... Дэн Браун там что-то решил, что давайте по лекалам.
1: Хочу еще заработать.
0: Да, да, да. И там же было, он пошел туда, увидел то, а потом пошел сюда и увидел это. Ну, вот. А вот первая, да, она была интересна. И, ну, если переживали, что смотрели фильм, да, то ничего страшного.
1: Но я тебе скажу, что и фильм мне очень понравился. И я понимаю, что если я начну читать «Код да Винчи», то все, я побегу с этими картами, ты меня не увидишь больше никак.
0: Ну, вот. Ну это такая очень попсовая рекомендация, да, по-моему, «Код да Винчи» такая, знаешь, типа история. Я сейчас не могу. А, слушай, огромное удовольствие получил от всего «Гарри Поттера». Огромное удовольствие. Mm-hmm. Вообще просто всего прочитал.
1: Но
0: такой,
1: теперь мы знаем,
0: класс.
1: Что после 20 Эндрю не читал.
0: И там тоже все слишком близко к фильму. И еще какая-то книга была, ну, они все близко к фильму, поэтому там нет смысла, да, я рекомендую, что ты потом смотришь кино, и там то же самое все. Да. «Дюна», например, вот то же самое.
1: «Дюна» очень тяжелая. Ты читал первую?
0: Да, да, ты читаешь «Дюну», и как будто, ну, ты все это знаешь, потому что все было в фильме. Первые полкниги — это ровно первая часть, вот прямо вот ровно.
1: Один в один, да?
0: Один в один, да. Все идет достаточно близко.
1: Друзья мои, ну вот видите, так просто. Читать нужно в удовольствие, и тогда деменция будет отступать.
0: Да. А мы продолжим с классной музыкой. Тут тоже, как говорится, есть свои положительные функции у этого дела. Поэтому делайте погромче. Это Топ Радио. Поехали.

0: четверг продолжаться будет с компанией Никиты Матвеева сегодня. Дальше Сергей Литвинов к вам присоединится, потом Лина Исаева и Артем Демьяненко. Мы желаем вам отличного дня, да, Наталья?
1: Конечно, хорошего четверга, друзья. Встретимся уже в пятницу.

0: узнал, что у меня есть огромная семья. Потрясающая. Во всех своих проявлениях невероятная. Начнут ругаться, летит посуда. А когда у них хорошее настроение обоих, они обнимают друг друга, говорят прекрасные вещи. Но не дай бог, что-то произойдет не так, как было запланировано. Например. Эй, ты! Ты почему почистил зубы и оставил тюбик с открытой крышечкой? Эй, да почему ты купил кисло-сладкий хлеб вместо того, который я просил? Знаете, на самом деле взаимоотношения — это такая дистанция, во время которой наступают сложные времена, легкие и веселые. Все в конечном итоге утрамбовывается в одно большое среднеарифметическое. Самое главное — наслаждаться процессом. И не забывать, что четверг, друзья, это как в крепком союзе. День, который проходит вместе с тобою проверочку. Проверка на четверг, друзья. Поздравляю всех с началом этого дня. Утренняя смена уже отправились по домам. Ну а мы с вами проведем 2 часа. О, какие это будут 2 часа! Приготовьтесь к тому, сколько хорошей музыки нас ожидает. И веселого вот этого, знаете, вот этого абсолютно намертво лишенного какого бы то ни было смысла, вот этого вот радийного перформанса. Но! Абсолютно точно не лишенного некого такого буржуазного лоска. Друзья, это наша с вами программа «Минимум» на ближайшие 2 часа. А еще хочется пожелать вам заработать очень много денег и поцеловать по-настоящему красивого человека.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

Хочется надеяться на то, что вы сегодня делали зарядку. Употребляли здоровую пищу. Вокруг себя столько хорошей энергии посеяли, что мир благодаря вам стал лучше. Давайте я буду на это молча, аккуратненько надеяться. Впереди нас с вами ожидает Memory Is от Wise и Eski. Песенка с картинкой, друзья, Фиоргия в прайме. Ой, какая красивая.

0: kā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действуют специальные предложения. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
7: Смартфоны, созданные для долгой службы и готовые выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.

Я вчера очень интересный прочитал тейк. По-другому не назовешь. Люблю, знаете, пробежаться по незнакомой книжке глазами. Целую читать я ее, конечно, не буду. Но немножечко посмотреть, так сказать, напитаться атмосферой. В общем, речь шла в этой книге об абсолютных вопросах. Если хотите быть хорошим собеседником, задавайте как можно меньше абсолютных вопросов. А мы много абсолютных вопросов задаем. Вот, например, как дела? Это очень, очень общий. На такие вопросы лучше не отвечать. Я думаю, что ответ «спасибо» будет наиболее исчерпывающим. А вот когда уже конкретизируешь, тогда вопрос становится гораздо проще. Я имею в виду, отвечаешь на него гораздо более охотно. Потому что «как у тебя дела?» Ну, ничего, нормально. А другой вопрос — это «что у тебя хорошего произошло?» Все равно достаточно широкая такая отрасль, что-то хорошее. В твоей жизни обязательно что-то хорошее. Ну, а что? Особо не помню. Или, например, ты сегодня слушал радио или смотрел телевизор? Ты сегодня надел разные носки или все-таки в сандаликах? Ты сегодня собираешься картошку жарить или варить? Мне кажется, это гораздо... Я согласен, что это абсурдные вопросы, но ты хотя бы знаешь, как на них отвечать. Например, я не ем картофель, у меня тяжело с крахмалом, я потом целый день кряхчу. Или «я ношу сандали с носками, что ты мне сделаешь? Я живу в Латгалии». Или какой угодно другой ответ, но не «нормально, спасибо». Общаться надо более конкретно. Конец связи. Топ-радио. All-time favorites.

Хочется вам сегодня пожелать, чтобы рилзы, которые вы публикуете в Инстаграме, залетали в стратосферу внезапно и так приятно. Но только не становитесь рабами обстоятельств. Залетело и залетело. Не забывайте о том, что социальные сети — это как однорукий бандит. То же самое. Крутанул, сколько выпало, столько есть. Надо с благодарностью принимать. Да. А тем временем прекрасные, по-настоящему прекрасные вещи расположились на побережье чилийского Сан-Альфонсо-дель-Мар. Там лагуна. Знаете, что такое лагуна? Вот. И в этой лагуне установили 250-миллион-литровый бассейн. Представляешь? 250 миллионов литров воды. Километр длины. Это самый длинный в мире бассейн. Потрясающе. Так вот, эта лагуна, она была создана из-за слишком сильных течений и низкой температуры Тихого океана в прибрежной зоне. Так вот, прямо из этого океана берется вода, фильтруется обязательно, обязательно. И площадь сопоставима, ну, примерно с 64 олимпийскими бассейнами или 11 футбольных полей. Все у нас идет в сравнении. Видите, так гораздо проще представить. Берете матч Лиги Чемпионов, условно, Боруссия Дортмунд против ПАОК какого-нибудь греческого. Вот. И 11 полей просто берешь, штампуешь, а потом надеваешь парадные плавки, шапочку и идешь купаться. Молодец. Но единственное, конечно, если у тебя короткая стрижка, если ты гладенько постригся, то можешь шапочку не надевать. Трусы надень. Это довольно важно.

0: Мистер Белл, Визуал, Мэллоу. Кто все эти люди? Close my eyes. Marshmallow, Elenium. Все ждут тебя сразу после перерыва.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
3: Stop. Riga Style.
2: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrey Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Karums. Kašim zīmolēm kopīgs. Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
6: New entry.

0: А что, приятно за окно посмотреть?
1: Сегодня и солнце какое-то даже, вот это, даже такое-то. Люблю сентябрь, все сентябрическое люблю. Солнце сентябрическое нравится. И то, как листва красиво желтеет. Знаете, с возрастом, ну, просыпается такой вот небольшой Пришвин в каждом из нас. Это здорово. Но, согласитесь, погода нынче избыточная. Уже не первый день. Настолько избыточная, как вес мальчика, папа которого работает на мясокомбинате. Вот настолько. Сентябрь – лучший месяц в году. Может быть, с ним могут посоревноваться летние месяцы, но это весьма-весьма относительное соревнование, поскольку летом в наших широтах, ну, все-таки такая жара влажноватая. Ее, во-первых, не хватает, а во-вторых, когда она есть, она какая-то, ну, влажновата. А мы же с вами уважаем что? Это с детства так пошло. Помните, когда заставляли суп кушать? Не тот вайб. То ли дело. Второе, особенно если там присутствует моя любимая, моя хорошая, замечательная. Ее нужно уметь жарить. И да, я говорю про жареную картошку. Или, как говорят у нас звукорежиссеров, сатурированная картошка. Почему мы любим ее сильнее, чем, например, суп с капустой? Да потому что она солоноватая, хрустящая и дарит ощущение праздника. Суп, ну, при всех достоинствах, вот хрустеть суп точно не будет. Не будет, только если будете использовать критоны. А критоны, как известно, стоят 8 евро за одну штучку. Сухарик не может стоить 8 евро за одну штучку, а критон может.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: По правде о погоде. В Риге в целом, в Латвии сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Сейчас столица около 15 градусов. Умеренный юго-западный ветер. До полудня облачно. Потом в течение дня, возможно, небольшой дождь. Выглядывает солнце вечером. Прояснение, да, где-то с 5 до 7 часов вечера. Затем ясно, без осадков. В целом, в ближайшие дни в Латвии типичная осенняя погода с дневной температурой около 17 градусов. Ну а самым дождливым днем на этой неделе станет воскресенье. До него надо еще дожить.

Добро пожаловать! Пожалуйста, чувствуйте себя как дома в очередной раз. Но это очень приятно. Повторять такие вещи. Брать людей за руки, даже если вы уже несколько часов общаетесь и здоровались довольно давно. Почему бы не освежиться? Верно? Немножечко добавить динамики взаимоотношениям. И тогда рабочий день, конечно, пойдет гораздо более приемлемым образом, потому что все решают две вещи — обстановка и установка. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока что просто пускай у вас будет хороший, насыщенный день. И вот когда рабочий день будет окончен, просто визуализируйте циферки накорябанные. Можно немного и пожить. Знаете, берите дырявую лопаточку, ступайте в стеклянный загон, потому что там уже трое таких же, как вы. И ни о чем, вообще ни о чем не волнуйтесь. Если в стену попал, то здесь от нее хотя бы что-то возвращается. Играйте, пожалуйста, уважаемые представители офисного рабочего класса. Корт сам себя не оплатит. Так что завтра на работу, а там, может, даже, глядишь, и получка.

Подходит к концу первый час наших эфирных с вами общений, бесстрашных и вдохновляющих, почти как слабоумие и отвага, друзья. Действительно, ничего лишнего, только музыка и вайбы. А что в наше время еще нужно, правда? Для игрового подхода к жизни ничего больше не нужно, ничего лишнего, ничего личного. Таким образом, за минувший час, давайте подведем итоги, мы сумели немножечко приблизиться к ощущению того, насколько прекрасен этот день. Поверьте, поверьте, это действительно произошло. Более того, сейчас глубоко вдохните, закройте глазки, посмотрите внутрь себя. Это прекрасное ощущение. В течение этого часа мы с вами немножечко пообщались. Практически больше ничем не занимались. А ведь это здорово настраивает и энергетически наполняет. Не так ли? То ли еще будет, друзья, впереди у нас с вами время до полудня, а потом, вот, например, в полночь у Золушки карета в тыкву превращалась, а у нас в полдень тыква превратится в латте. Ну, типа тыквенный латте, да? Ха-ха! На кокосовом, на миндалевом!

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня четверг, а завтра пятница. Бокал кофе за всех храбрых людей, которые становятся легендами уже прямо сейчас. На ниве своей деятельности. Не обязательно петь песни Rolling Stones для того, чтобы стать легендой. Поверьте мне, я Мику Джаггеру руку жал, правда, он не в курсе. Я разбираюсь в жизни, можете записываться на мой авторский курс. Потрясающе умею открывать батарейкой бутылку, если, например, нету специального устройства для откупоривания специальных вот этих вот пробковых изделий. Легко научу. Я освоил этот навык еще в школьные годы, и с тех пор он помогает. Он безумно помогает. Я не говорю о деловых отраслях, я говорю о личной жизни. Именно ее хочется вам пожелать, потому что топ-радио слушают, как правило, успешные люди, яркие, но каждому из нас чего-то не хватает. Каждый из нас личность, но обязательно в шкафу каждого третьего слушателя обязательно найдется красивый нарядный скелет. Не выбрасывайте, они еще пригодятся вам на Хэллоуин. А мы тем временем готовимся. Мы готовимся, у нас каждый день праздник. И сегодня, в четверг, я бы хотел рассказать о потрясающем празднике. Знаете, сегодня... сегодня день Чихохабили. Обожаю этот праздник, поскольку даже люди, которые находятся на тотально правильном питании сегодня, именно в день Чихохабили, могут позволить себе немножечко шельмовства гастрономического. Давайте сегодня на обеденный перерыв отправимся куда-то, где нажористо, приятно находиться, играет красивая музыка, ну, топ-радио, конечно, а вокруг хорошие люди. Пожалуйста, начните работать над организационными моментами, а я буду сопровождать вас до 12.

Если я буду танцевать, то только в третьих ретро-Джорданах, друзья. С принтом слоновья кожи.

0: На закуску немного классики. На таких барабанах не грех жениться. В любой, remember me.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: TV 6 IT. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% Отлайде. Максима.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
6: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20.
7: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
8: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио. О погоде сегодня в Латвии. Ожидается облачная погода с прояснениями ближе к вечеру. В столице около 14-15 градусов. Влажность высокая, 86%. В течение дня облачно, возможен небольшой дождь. В столице ближе к вечеру выглянет солнце. Ожидается прояснение. Температура воздуха ближе к вечеру станет прохладнее, до плюс 14. Пока что 15-16-17 градусов. Сверим термометры. We'll be right back.

Слушайте, сейчас же осень, и если пройтись по Дарсенсу условному, я имею в виду микрорайоны, где частные дома, обратите внимание, сколько яблочек, сколько прекрасных яблочек. Хозяева даже просто берут, складывают яблочки в ведро условное, ну, чтобы не испортились. И прямо на пороге своей фазенды выставляют ведро с яблочками. Мне это так нравится. Я волей и судя показался. Ну, просто мимо проходил. И у одного хозяйства, и у другого. Везде яблочки. А как тут не обсудить обновление macOS 27? И там тоже, друзья, яблочко. Я вчера поставил. Хочу сказать, что вполне себе здорово. У меня достаточно резвый агрегат, на который я поставил обновление этой операционной системы. Вот, он и раньше был ок, а сейчас стал еще проворнее. И это круто! По этому поводу хочется вот какую новость рассказать. Дело в том, что компания-производитель, технический гигант с триллионами оборотами, конечно, впереди планеты всей. И вот новая история. О 18-й модели телефона с надкусанным яблочком на торце будет новая функция. Его система, его, простите, мозги будут определять фотографии, которые созданы с использованием искусственного интеллекта. Да, дело в том, что нейросети стали такими доступными, и многие фотки, ну, просто стали подделывать. Особенно в корыстных целях. В общем, это небезопасно, поэтому, оказывается, существует такое понятие, как защищенный цифровой негатив. Я еще пока не очень хорошо разобрался, но система будет фиксировать необработанные пиксели, метаданные, отметки времени, ну, в общем, проводить маленькое расследование. Это такой, получается, легкий цифровой Шерлок Холмс, который будет условную нейросеть выводить на чистую воду. Подлинные фотки. Никаких вам взломов, никаких провокаций. В общем, пока что хорошая новость, конец света откладывается. И искусственный интеллект пока что еще держит себя в руках. И на том спасибо.

0: любых обстоятельствах оставайтесь на Топ-радио.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
3: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
4: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domās spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

Согласитесь, осень — потрясающее время для того, чтобы, например, вернуться к ЗОЖ-практикам. И да, я говорю про, например, бег трусцой. Многие люди не обращают внимания на то, что осень — это очень подходящее время года для бега трусцой. Во многом благодаря тому, что часто идет дождь, и это делает воздух гораздо более пригодным для дыхания во время бега. Ну, посмотрим правде в глаза. В Риге немного пыльно. Это норм. Почему, не знаю, но уже привычно. И от этого летом в жару бегать не очень круто. Не знаю, может, вы не согласны, однако я точно вам заявляю, сентябрь — здорово, чтобы бегать. Это классное сочетание весьма свежего, классного, богатого воздуха. И, в принципе, летом немножечко лень. Летом хочется отдыхать в шезлонге, а в сентябре ты как бы его уже убрал, и поэтому, ну, что еще остается? Вот, да, так что, помню, решили побегать, и в первый день трусцой 1 километр пробежали очень легко, в себя поверили, решили кружок 5 километров дать. И где-то на третьей пути, помню, как у меня заклинило мышцу, и в результате, вы знаете, такси пришлось вызывать. Вот. А по дороге заехали в магазин и набрали вредной пищи. Вот тебе и здоровая.

Выглянуло солнышко. Улыбнулось весело. Потому что с корешем мы запели песенку. Сколько красивой музыки будет впереди, вы не представляете. Перспективы солнечные, как вот то Ярило, которое прямо сейчас мне в правый глаз светит. Спасибо, иначе как кайф это не назовешь. А сейчас немного о музыке.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: проступить мошпит. Прямо сейчас Сережа дает дорожную информацию.
1: Островной мост, съезд Крига Плаза, перед самым кругом, в первом ряду авария, легковая и фура.
0: Теперь вы знаете о жизни все.

Почему в школке дают список литературы на лето? Я не знаю, это все еще в силе или, может, уже нет, но в детстве было такое, помните? Тебе дают огромную кипу, которую ты даже не будешь трогать руками, не говоря уже о том, чтобы тратить на это время драгоценное. Мне кажется, нужно идти другой дорогой. Нужно идти другой дорогой. Абитуриент в любом случае не будет трогать эти книги. Давайте будем на лето давать список для прослушивания. Какой-то крутой альбом, может быть, классическую запись, может, отследить какого-нибудь артиста. Знаешь, мне кажется, это ничуть не менее крутой навык. А еще нужно давать список фильмов для насмотренности или какое-нибудь другое изобразительное искусство, знакомство с которым будет, ну, хотя бы на него не жалко времени, вы понимаете? А то потом задним числом уже понимаешь, что вообще-то список литературы на лето был довольно классным, но ты даже не удостоил его даже 5 минутами своего драгоценного времени, потому что лето короткое в наших широтах. И эфир тоже очень короткий, и спасибо всем за внимание. 2 часа нашего совместного возлияния подошли к концу. Пускай будет хороший день, еще больше вдохновения вам, и помните, не забывайте.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Спасибо Никите Матвееву за его 2 часа утреннего эфира. Далее у нас дневной. 3 часа хит за хитом. Это трек Dust. Хотя Dust стал первым официальным совместным синглом Алана Уокера и Робина Пакалайна. Это его вокал, музыка Уокера. Музыканты отлично знали друг друга и до этого совместного хита. Финский певец выступал на разогреве и поддерживал Алана в его масштабном мировом турне с 23-го года. Будем надеяться, что от этих ребят будет еще работа. Далее, 8 хитов подряд без остановки и рекламы. Calvin Harris, Gwen Stefani, Together.
1: Хит за хитом. Дневной эфир.

немного нетипичная композиция сейчас появится в эфире Топ-радио. Это новая песня, 14 августа она вышла. Джеймс Блант, узнаем, как у него дела через его музыку. Taste like summer, на вкус как лето. Несмотря на солнечное название, история здесь довольно чувственная и немного опасная. Двое людей снова оказываются наедине, и встреча возвращает героя в состояние, которое он помнит еще с 2010 года. Между ними явно осталось сильное притяжение, но одновременно ощущение, что отношения могут закончиться плохо. Мне нравится здесь фраза «Your skin tastes like summer» — «Твоя кожа на вкус как лето». Сам Блант объяснил идею песни примерно так. Она соединяет радость лета с радостью физического притяжения к человеку.

0: совпало, что в этом году и ровно два года назад у нас в топ-20 на 4-м месте достаточно лайтовые треки, треки, которые своим басом не разбивают голову, достаточно спокойные. Это Ив. Впервые так высоко в нашем чарте с 11-го места на 4-е. Пойдет ли дальше? Войдет ли в топ-3? Вот главная интрига.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Этой пятницы, ну а два года назад у нас была латвийская певица Диана Пашко. Тогда она осталась на 4-м месте, 5-й неделе в топе.

версии самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый или умеренный западного и юго-западного направления. В Курзаме и Визаме северо-западный. А также во время ливней порывы ветра могут усилиться до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня в Латгале плюс 14-16. В Курзаме, Визаме и Поземгале 16-18. В Риге солнце сменяется облаками. Осадки есть, но они небольшие. Ветер умеренный юго-западный, а температура воздуха в столице Латвии сегодня максимум плюс 19 градусов. Завтра в пятницу похожая погода, дожди днем ожидаются в Курзаме, воздух по стране прогреется до

Лионель Месси, кстати, вызван опять в сборную Аргентины. Я совсем недавно рассказывал о том, что он решил покинуть сборную, сосредоточиться только на клубной карьере. Вот на проверочные матчи, не на официальные, а на проверочные его вызвали. Также Месси продолжает устанавливать рекорды, об этом совсем скоро. Барселона тоже идет на рекорд, Манчестер на антирекорд, также Формула-1.

Немного о спорте, футбол, но сначала Формула-1. 28-летний нидерландский гонщик и 4-кратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который выступает за команду Red Bull, одержал победу в картинговом заезде против 100 пилотов. Он стартовал последним, 101-м, за 14 кругов. Он обогнал всех. За 8 кругов Макс прорвался на уже 5-е место. На одном из кругов Макса... В общем, отделяло совсем немного от того, чтобы разбить свой гоночный карт. Он потерял несколько деталей, но все равно смог продолжить выступление и выиграть. 100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, то есть кто на каком месте будет стартовать. Ну, Макса, поскольку он такой крутой, поставили в конец. И хорошо, что поставили в конец. Он все равно всех обогнал. Как только Макс... обгонял какого-то соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Интересная, кстати, схема. В начале гонки он вообще на одном круге отыграл более 60 позиций за один круг. Вот что значит талант, талант во всех гонках. Международная автомобильная федерация ФИА опубликовала полноценный календарь на предстоящий сезон 2027 года. Он будет состоять из 24 этапов, 10 из которых пройдут в формате спринт-уикенда. Из календаря пропал гран-при Нидерландов, также нет гран-при Барселоны, который со следующего сезона будет чередоваться с этапом Бельгии. Дополнительно в календарь добавились два новых гран-при в Португалии и Турции. Ну, в Турции уже был этап, можно сказать, вернулся. То есть начнется все дело 12-14 марта. Сахир, Бахрейн, первая гонка. Потом идет Саудовская Аравия, Мельбурн. Мельбурн аж на третью гонку ушел. Далее Сузука, Шанхай, Китай, Майами, США, Монреаль, Канада, Португалия, Сильверстон, Великобритания, Шпильберг, Австрия, СПА, Бельгия, Будапешт, Венгрия, Монца, Италия, Мадрид, Испания, Баку, Азербайджан. Кстати, уже совсем скоро следующая гонка: Стамбул, Турция, Сингапур, Остин, США, Мехико, Мексика, Интерлагос, Бразилия, Лас-Вегас, США, Лусиал, Катар и Яс-Марина, Абу-Даби. Имола, также, как и Барселона и Затворт, могут стать резервными вариантами для Формулы-1 в случае отмены этапов на Ближнем Востоке. Мы сами знаем, что там происходит. А у нас дождь пошел в Риге, причем такой достаточно затяжной и сильный. Все, далее музыка. Но с новостями спорта в этом часе еще не все. Есть классные, интересные футбольные новости. Ну а пока музыкальная пауза.

Еще и одна интрига нашего хит-парада когда-то была. Но еще призрачно остается Dream Out Loud. Уже 14 недель в нашем топе. И на сейчас 15-е, но выше 11-го места не поднималось. То есть ни разу в первую десятку не заходила за 14 недель. Но и не покидает топ-20. Удивительно. Новости спорта, немного еще о футболе. Лига Европы, Лига Чемпионов уже нам подарила много красочных, интересных, неожиданных даже результатов и матчей. Теперь это делает Лига Европы, я все матчи перечислять не буду. Сельта Амония, здесь интересно то, что Сельта проиграл со счетом 0-1. Андерлехт Лион 1-2, Байер целая 2-0, Милан Бенфика 0-2. Штурм Рен по нулям. Сегодня матчи продолжатся, еще будет сыграно 9 матчей. Нападающий Интер Майами Лионель Месси быстрее всех игроков в истории МЛС забил 100 голов за свой клуб во всех турнирах. Месси для этого понадобилось 155 матчей, чтобы достичь этой отметки. Аргентинец выступает, напомню, за Интер Майами с 23 года. Его контракт с клубом рассчитан до 28 года. Месси завоевал свой 49-й трофей и обновил тем самым мировой рекорд по числу завоеванных командных трофеев. В матче за кубок Кампеонес Интер Майами победил мексиканский Крус Асуль со счетом 2-0 и впервые в своей истории завоевал данный титул. Барселона впервые за 111 лет начала сезон с 7 побед подряд во всех официальных турнирах, забив при этом 33 гола или больше. Последний раз каталонцам удавалось добиться такого результата в далеком 1915-16 сезоне годах. Тогда команда также выиграла 7 первых матчей сезона, забив при этом 44 гола. В этот раз на 10 голов было забито меньше. Но все равно одержано 7 побед. В своем последнем матче Барселона со счетом 7-2 разгромила Рейсинг в 6-м туре чемпионата Испании. И последнее. Манчестер Юнайтед впервые более чем за 50 лет проиграл на Олд Траффорд, ведя в счете с преимуществом в 2 и более мяча. Последний раз подобное происходило в сентябре 76-го года. Тогда они уступили Тоттенхэму со счетом 2-3. Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону в матче Кубка Английской Лиги со счетом 2-3 и таким образом покидают этот кубок. А Брайтон вышел в следующий раунд. Но пока соперника своего не знает, потому что 1/8 еще продолжается, где... Даже 1/16 продолжается. Манчестер Сити, либо Норвич Сити. Вот с кем будет играть Брайтон. И Манчестер Сити, Норвич Сити сыграют сегодня, между прочим, 17 числа. И после этого узнает Брайтон своего соперника. Вот чего не хватает людям в Риге. Уже как-то неожиданно, что очень сильно затянуто небо. Но, может быть, распогодится нам. Синоптики, по крайней мере, обещали, что солнце будет.

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Сегодня, 17 сентября, можно официально достать клетчатую рубашку. Я хотел сегодня надеть, меня дома отговорили. Я прям как чувствовал. Можно еще и представить себя где-нибудь на американском ранчо. Если квартира сложнее, если частный дом легче. И включить музыку погромче, вот такую. Ведь сегодня Международный день кантри-музыки. Этот праздник появился еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор поклонники кантри собираются на самых разных площадках, чтобы слушать живую вот такую музыку, танцевать, общаться и, конечно, рассказывать друг другу истории из жизни. Кантри вообще удивительный жанр, в нем есть любовь, расставание, дороги, работа, маленькие города, большие мечты. А еще гитара, скрипка, банджо и тот самый голос, будто человек только что вернулся с дороги и решил рассказать вам все, что с ним произошло. Кантри, конечно же, сформировалось в США в первой половине 20 века. Один из главных символов кантри – банджо. В классическом кантри очень важен текст, и, конечно, кантри невозможно представить без дороги. Ну а через три трека в рубрике «Не звучит» мы отметим музыкально этот праздник.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

предлагаю сейчас утонуть в классной кантри-музыке. Хотя бы на 3 минуты. Они будут очень приятными, потому что ностальгия. Не любил эту песню. Да, все любили эту песню. Рубрика не звучит у нас. Здесь появляется Шаная Твейн. That don't impress me much. Настоящая поп-классика конца 90-х. Она выпустила эту песню на альбоме Come On Over. А в 99-м году эта песня стала большим международным хитом. Например, в Великобритании трек поднялся до 3-го места, провел там 24 недели и в итоге стал самым продаваемым синглом Шанеи там. Более 800 тысяч копий продали. Первоначально песня была записана в более выраженном кантри-стиле, но для международного релиза ее переработали, добавили более танцевальное электронное звучание, и именно эту версию я выбрал, и мы ее послушаем. Название «That don't impress me much» можно перевести как «Меня это не особо впечатляет». И вся песня построена на довольно дерзком посыле. Мужчина может рассказывать, какой он умный, красивый, знаменитый и вообще почти подарок судьбы. А Шаная спокойно отвечает: «Ну и что? Меня это не впечатляет».

0: Boa, Fast Friends. Новинка, между прочим. В прошлую пятницу у нас достаточно большое количество новинок появилось. Из 5 возможных 4. И Зерб с этим треком оказался последним, 17-м. На 14-м месте Сибили, Артика и Бриллиант. На 13-м Bless Killing Love. И номер 10, самая высокая новинка, Джейсон Деруло, Мичико. Что же будет в этот раз? 3 претендента, пройдут ли они все?
1: 17-я позиция.
2: Ну я же тебя не хотела, чтоб вечно ждать тебя в патике. И я уже весь на панике.
0: Пауза. Нельзя перебивать Ваню.
2: Тону.
0: Ваня Дмитриенко, Хатико, номер 17, в 23-м году, вспоминаем. Тону.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем облачная, с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый или умеренный, западного и юго-западного направления. В Курзаме, Визаме, северо-западный. А также во время ливней порывы ветра могут усилиться до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня в Латгале плюс 14-16, в Курзаме, Визаме и Поземгале 16-18. В Риге солнце сменяется облаками, осадки есть, но они небольшие, ветер умеренный, юго-западный. Западный, а температура воздуха в столице Латвии сегодня максимум плюс 19 градусов. Завтра в пятницу похожая погода. Дожди днем ожидаются в Курзаме. Воздух по стране прогреется до

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
1: Ну и скоро у нас интересные новости. Почему рециркуляция в автомобиле не должна работать без перерыва? И налоговые системы европейских стран заметно различаются по количеству отдельных налогов. Здесь будет еще и Балтия, которая нас с вами удивит. А пока Робин Шульц.

Оказывается, налогов бывает настолько много, что их количество можно же считать отдельной статистикой. И тут особенно интересно посмотреть на Францию и страны Балтии. Налоговые системы Европы сильно отличаются по количеству отдельных налогов, и лидирует Франция. Там насчитывается целых 348 различных налогов. Для сравнения, в Дании их 132, а средний показатель по Европе около 90. При этом количество налогов не означает, что жители страны обязательно платят больше. Многие французские сборы приносят бюджету совсем небольшие суммы, но делают систему довольно сложной. А вот в странах Балтии достаточно мало налогов, оказывается. В Латвии насчитывается 54, Литва 35, в Эстонии всего 34 налога. Это самый низкий показатель в Европе. То есть разница впечатляющая. Во Франции налогов в 10 раз больше, чем в Эстонии. И еще раз. Из Франции 348 различных налогов. Далее с огромным отставанием идет Дания, 132. Австрия, дальше Польша, Бельгия, Португалия, Румыния, Швейцария, только 98, Венгрия, UK 90, Норвегия, Люксембург, Италия, Испания, Чехия, Хорватия, Словения 81, как и Кипр, Шведы 74, Нидерланды, Греция, Словакия, Болгария 69, Мальта 67, Финляндия, Исландия, Ирландия, Германия только 60, Латвия, как я уже сказал, 54 налога, Литва 35 и Эстония в самом низу 34. Я еще, по-моему, вчера рассказывал, что для переезда в Европе лучше всего выбрали именно Эстонию. Там проще всего тем, кто переезжает, и по налогам, и по возможностям, и для молодых очень много вариантов, перспектив. И на самом-то деле не надо радоваться раньше времени. Меньше налогов еще не значит меньше налогов для вашего кошелька. Иногда важнее не количество правил, а то, сколько денег, реальных денег в итоге приходится отдавать государству. Скоро продолжим автомобильные новости, а пока отправляемся в Манхэттен.

0: встречаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 Чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 €40. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
5: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
7: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.

0: Сергей Литвинов и «Автоклуб».
1: В каждом автомобиле на панели управления есть кнопка с изображением изогнутой стрелки. Водители обычно нажимают ее автоматически, когда чувствуют запах гари или хотят быстро охладить салон. Однако рециркуляция – это не просто способ заблокировать неприятные ароматы, а механизм, который при неверном использовании способен превратить машину в изолированную капсулу. В стандартном режиме климатическая система забирает воздух с улицы, прогоняет его через фильтр и подает в салон. При включении рециркуляции внешний забор перекрывается, и установка начинает перегонять один и тот же объем воздуха по кругу. Принцип работы напоминает вентилятор в закрытой комнате. Температура меняется достаточно быстро, но свежесть исчезает уже через 10 минут. Главное преимущество замкнутого цикла – заметная экономия энергии и горючего. Отопителю или кондиционеру не нужно тратить ресурсы на обработку уличного потока. Но за эту выгоду приходится платить качеством воздуха. Если в машине едет несколько пассажиров, уровень СО растет стремительно, что вызывает сонливость и снижение внимания. Теперь выясним, когда режим рециркуляции все-таки полезен. Его рекомендуется задействовать короткими промежутками. Оптимальная продолжительность одного периода не более 5-7 минут, после чего следует возвращаться к забору наружного воздуха. Такая тактика помогает сохранить и удобство, и безопасность. Помимо стандартного использования против едких выхлопов в пробках или за грузовым транспортом, у рециркуляции есть другие практичные варианты. Ее стоит активировать при движении через зоны с химическими испарениями или сильным дымом от пожаров. Рециркуляция воздуха в автомобиле ускоряет нагрев и охлаждение салона, блокирует запах незамерзайки на мойке и дает чистящим спреям возможность равномерно обработать кондиционер. В итоге вывод прост. Замкнутый контур работает эффективно только при кратковременном и продуманном использовании.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Какой интересный сегодня праздник отмечают 17 сентября еще люди. Он вызывает гарантированного улыбку даже без особого повода. Правда, если это долго продолжать, это может вызывать уже раздражение и даже муки. Если я не ошибаюсь, раньше это даже был способ пыток. Но не будем об этом. 17 сентября отмечается Международный день щекотунчиков. Ученые до сих пор не могут понять и доказать, почему дать какого-то однозначного ответа, почему человек не может нормально рассмешить сам себя щекоткой. То есть нужен для этого другой человек. Одна из версий – мозг заранее понимаешь, чего ожидать, и поэтому реакция получается совсем не такой яркой, когда кто-то подходит и начинает тебя щекотать без предупреждения. У многих животных тоже наблюдается реакция, похожая на щекотку. Например, исследователи замечали своеобразный смех у некоторых приматов, и даже крысы во время игры якобы смеялись. Так что если решите сегодня кого-то пощекотать, то сначала убедитесь, что ваш человек, которого вы собираетесь таким образом порадовать, посмешить, тоже считает это праздником 17 сентября, а то вместо смеха можете услышать совсем другой международный сигнал.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.

0: рубрика «Не звучит» у нас здесь появляется новая песня, которая ни разу до этой минуты не звучала на топ-радио. Акмаль, музыкант, он специально выбрал такое название. А как песня называется? «Любовная». Но самое интересное, что мы не услышим в тексте это слово, я так понимаю. Сам артист рассказал, что написал песню после возвращения с гастролей и посвятил эту песню женщинам, семейной любви и своей супруге в том числе. Родилась эта песня после того, как я уже сказал, вернулся он с гастролей. Жена Александра заварила ему чай. И именно из такого бытового момента родилась идея этой композиции, которую он назвал «Любовная». Эта история уже не только про влюбленность, сколько про отношения, которые пережили все. Ссоры, слезы, расставания, возвращения. Главная мысль в этом треке, несмотря на сложности, им друг без друга нельзя. В припеве герой прямо говорит: «Я даже не знал, что стану твоим мужем».
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: в наш чарт тоже залетел. Это оказалась самая высокая новинка из четырех. Стартовала она на 10-м месте менее недели назад. В эту пятницу, уже завтра, мы узнаем, куда этот трек пойдет дальше. Сейчас история. 3 года назад у нас на этом месте была шумная песня.
1: Место номер 10. 10-е.
0: И большие имена или псевдонимы Алессо и Джон Ньюман. Call Your Name. 5-я неделя тогда вниз на 1. 3 года.

0: городах набирает обороты новый сегмент ленивой экономики. Платный вынос бытового мусора. И автомобильные новости. Hyundai внедрит в свои машины продвинутую систему распознавания голоса и жестов. Все это в этом часе. Ну а пока о погоде на сегодня и на завтра.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Incredit создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый или умеренный западного и юго-западного направления. В Курзаме, Визаме, северо-западный. А также во время ливней порывы ветра могут усилиться до 12-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня в Латгале плюс 14-16. Курзаме, Визаме и Поземгале 16-18. В Риге солнце сменяется облаками. Осадки есть, но они небольшие. Ветер умеренный юго-западный. Западный, а температура воздуха в столице Латвии сегодня максимум плюс 19 градусов. Завтра в пятницу похожая погода. Дожди днем ожидаются в Курзаме. Воздух по стране прогреется до 16.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Управлять машиной при помощи жестов пробовали многие производители. Однако до сих пор ничего толкового из этой затеи не вышло. Hyundai пошла другим путем и свела жесты с голосовыми командами в единую систему. На нее компания уже получила патент в США. В опубликованной заявке описан механизм. В салон инженеры собираются ставить камеры и датчики. Такая аппаратура следит за движениями и водителя, и пассажира, а расшифровывает их лишь тогда, когда электроника не смогла разобрать произнесенную команду. Причем система разбирается, чьи именно распоряжения нужно выполнять. По картинке с камер она вычисляет нужного человека, а жесты остальных, кто находится в салоне, попросту отбрасывает. Польза от разработки, по всей видимости, ощутимая. Скажем, достаточно показать рукой на стекло и сказать «открыть». Электропривод сам опустит нужное стекло. Есть и другой сценарий. Новичку за рулем будет проще освоиться, если можно зажать кнопку и поинтересоваться, за что она отвечает. Вдобавок, система считывает направление взгляда. Так команды распознаются точнее.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

будем заканчивать и заканчивать с интересной бизнес-идеей. Но вначале я вспомню то время, когда надо было выйти в определенное время на улицу, потому что приезжала машина для забора мусора. Если ты не успел, твои проблемы жди следующий день и живи с этим мусором еще сутки. Зато дружно жили, все друг друга знали в лицо из первого, из последнего подъезда. Правда, толпиться и вдыхать отходы было очень неприятно. И да, это именно то время, по которому я вообще не ностальгирую и не скучаю. Но такое было. Помните, приезжала машина вечером после работы, все спешили с работы домой, чтобы успеть выбросить мусор. Сейчас ты можешь выкинуть мусор в любое время. Но не в Китае, кстати. В китайских городах набирает популярность так называемая ленивая экономика. Услуги, которые помогают людям экономить время и не заниматься мелкими бытовыми делами. Например, вынести пакет с мусором от двери до контейнера можно заказать такую услугу от 45 до 75 центов. А месячное обслуживание стоит около 12-15 евро. Услугой пользуются офисные сотрудники, уже пользуются домоседы и люди, которым нужно много работать, они не могут даже на это выделить время или им сложно как-то выходить из дома, и они заказывают специальных людей, которые выносят мусор за ними. В Шанхае дополнительный спрос создает строгая сортировка мусора. Выбрасывать отходы можно только в определенные часы. Так что мы еще с вами прекрасно живем. Главное, чтобы скоро не появился сервис по заказу человека, который будет решать, что вам надо заказать. Или скушать сегодня, или надеть.

спасибо за внимание. Это был «Хит за хитом». Завтра мы подготовим для вас новую порцию уже больших и пока маленьких, но перспективных хитов. Далее Лина Исаева. Ее хитовый голос с 15 до 17. Берегите себя. Доброго дня. И приходите завтра в пятницу.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

все, остановилась на светофоре и думаю, ну а что время терять зря? Красные, можно быстренько и подкрасить губки. Сижу, крашу и в какой-то момент чувствую на себе взгляд. Поворачиваю голову направо, а там таксист и смотрит на меня, знаете, так очень осуждающе. Я думаю, ну не оставлять же между нами вот этот вот неприятный безмолвный конфликт. Я ему улыбнулась, он немного растерялся, а потом жестом показывает, мол, на дорогу смотреть надо, ты же вообще-то за рулем. Я ему жестом показываю, так красный же, мы все равно стоим. Он посмотрел, подумал и кивнул. И все, друзья, конфликт исчерпан, стороны пришли к соглашению. И вот к чему я это? К тому, что мы сами выбираем, во что превратить маленькое взаимодействие с совершенно незнакомым человеком. Можно же разъехаться слегка раздраженными друг на друга, а можно же просто улыбнуться и оставить после себя хотя бы чуть-чуть приятное впечатление. Так что привет всем таксистам, кто сейчас меня слушает. Надеюсь, что тот самый тоже меня слушает. У меня все хорошо. Доехала я безопасно до студии. Начинаю свою дневную смену. С вами Лина Исаева. И надеюсь, что и вам, друзья, тоже оставлю приятное после себя впечатление по истечении наших 2 часов вместе. Поехали!

Полезной информации. Мы же здесь не только про хихоньки-хохоньки, правда? Особенно для тех, это будет полезно, кто получает результаты анализов, видит там стрелочку вверх, стрелочку вниз, и все, следующие полчаса проводит в интернете, мысленно ставя себе диагнозы. С сегодняшнего дня жители Латвии могут получить бесплатную онлайн-консультацию врача по результатам анализов. Правда, количество ограничено, всего 500 консультаций доступно, поэтому нужно заранее зарегистрироваться на сайте поликлиники. Консультация длится 20 минут и желательно иметь свежие результаты анализа крови не старше месяца. На консультации врач разберет основные показатели, объяснит, на что действительно стоит обратить внимание и при необходимости подскажет, куда двигаться дальше, чтобы исправить картину и довести ее до идеала. При этом это именно разбор анализов, а не полноценный дистанционный прием. Рецепты и направления там не выпишут. И очный осмотр такая консультация при необходимости тоже не заменит, но лучше меньше, да лучше. И если у вас как раз лежат свежие анализы,

0: Čaklīte, Sofi Tucker, skora. NATO pradzām.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: мы с вами здесь морально готовимся к осени, достаем свои куртки, обсуждаем сезон дождей. Европа, та, что поюжнее, вообще об этом еще пока не думает, потому что на Пиренейском полуострове все еще настоящее лето. И в ближайшие дни на юге Испании и Португалии ожидается до плюс 37 градусов жары. Это уже даже не тепла. А кое-где уже и зафиксировали и все плюс 38. Для второй половины сентября, между прочим, эта температура местами нетипичная. Она может быть выше на 15, а то и все 13 градусов выше нормы. Причем буквально в это же время в других частях Европы уже вполне нормальная осень. То есть континент сейчас живет сразу в двух сезонах. Поэтому, если вы вдруг летом так и не успели нормально погреться, прогреться, оказывается, еще не поздно. Можно экстренно купить билет куда-нибудь поюжнее и хватать свою последнюю порцию лета перед настоящим предстоящим холодом. Ну а мы что имеем, то имеем. Мы об этом далее в эфире ТОП-РАДИО.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: ТОП-РАДИО о погоде. В этот четверг, 17 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода с прояснениями. Во многих районах пройдут или уже прошли небольшие дожди. Температура воздуха сегодня от плюс 16 до плюс 18 градусов. В столице сейчас плюс 18, временами облачно, но в вечернее время ожидается

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп! Рига стайл.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Red Square». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
5: TV6 aicina. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināls, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies.

ловлю на одной неприятной вещи. Концентрация какая-то странная стала. Но, конечно, я прекрасно понимаю, кто в этом виноват. Конечно, рилсы, шорцы и вообще этот бесконечный поток коротких видео, где каждые несколько секунд мозгу подбрасывают что-нибудь новенькое. И вот я решила себе устроить небольшую тренировку внимания. Теперь у меня каждый день хотя бы немного классической сложной литературы. Сейчас у меня перед сном, например, «Мертвые души» Гоголя. Ох, друзья, как же скрипит мозг. Эти длинные, сложно сочиненные предложения, где ты дошел до конца предложения и такой: а с чего вообще все начиналось? И ведь когда-то люди это читали для удовольствия, а для современного мозга, вскормленного рилсами, это уже практически интеллектуальный спортзал. И тут выясняется, что в Сингапуре к этой проблеме тоже решили обратиться, но подошли еще серьезнее. Там с сентября людям буквально начали платить за ежедневное чтение. Нужно читать хотя бы 15 минут в день и отмечать это на специальной государственной платформе. За это начисляют виртуальные монеты, которые потом можно обменять на небольшое денежное вознаграждение. Суммы там, конечно, символические, но смысл именно в том, чтобы сформировать привычку и вытаскивать людей из бесконечного скроллинга. Мне нравится эта идея, потому что если наш мозг привык к 15-секундным видео, значит, будем потихоньку его приучать обратно хотя бы к 15-минутному вниманию при чтении. Но, правда, я после этой новости себя чувствую немного обманутой. Я-то Гоголя бесплатно читаю. Ну ладно, не все в этой жизни измеряется материально выгодной, зато все во благо собственному мозгу. Будем считать, что это моя инвестиция в концентрацию, эти мертвые души. Ну а дальше у нас «Струны души» от Максима Круженкова в эфире Топ Радио. Слушаем.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

после которой я сейчас сижу и думаю, ну почему я узнаю об этом только сейчас? Необычный конкурс устроила исландская авиакомпания, чтобы доказать, что хороший пейзаж ничто не испортит. Они попросили присылать им самые неудачные фото из телефона, причем любые, не только Исландии. Люди прислали свои самые провальные снимки, и в итоге набралось 127 тысяч участников из 178 стран. Победила в итоге парижанка Бланш. В ее коллекции был заснеженный Осло, где огромную часть кадра занимает палец, размытая статуя свободы и чайка, рядом с которой в объектив попало что-то подозрительно похожее на человеческое ухо. Судьи отдельно похвалили ее восхитительное отсутствие навыков в базовой фотографии, и за это женщина получила приз в 50 тысяч долларов. И я сейчас в шоке.

собой. Остается такая коллекция фотографий, где я попросила: мам, сфотографируй меня красиво. Пожалуйста, не заваливай горизонт. Пожалуйста, не берись рукой за объектив. В общем, у нас очень много таких фотографий, которые, ну, над ними остается только посмеяться. Но мы бы с этими фотографиями этот конкурс могли бы выигрывать лет 5 подряд. Точно! Так что иногда смотришь на неудачные фотографии и думаешь: удалить? А нет! Оказывается, надо хранить. Возможно, это принесет вам 50 тысяч долларов.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi!
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
5: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
6: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
7: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 €40. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 €. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6,99 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде в этот четверг, 17

0: Джейси Райс. Оставайся со мной.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Stoit tavo.
2: TV 6 IT. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības Nakts Rallycross ar unikālu kumpsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
3: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
5: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Chemical Brothers, Galvanize. Почти как Galvanize. Zerbs, Wooly и металлические губки Metallic Lips. Эти и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брединам. Айзнямшанас макса науду.
2: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Смартфоны созданы для долгой службы и готовы выдержать повседневные испытания. Это новая серия Redmi Note 17. А сейчас при покупке Redmi Note 17 Pro Max 5G вы получите в подарок робот-пылесос Xiaomi S40C. Ищите в магазинах партнеров и на midifishome.lv.
7: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.

0: places.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Incredit создает новые возможности.
2: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, незначительные осадки в восточной части страны, западный ветер, слабый, температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 13 до 16 градусов, в Латгале 14-16, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15, местами до 17 градусов.

Подруги, девчонки, лучше поздно, чем никогда. Это да. 2:05:37 для ваших сообщений. Если кого поздравить или просто порадовать, если вы директор или начальник, у вас на работе играет топ-радио, можете сказать, вы свободны на сегодня. Вот они

0: Clapton, Where's My Husband? И другие треки сразу после рекламы.
1: Lidl предлагает Duc de Coeur. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Lidl. Стоит того.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
3: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 eiro. Lasis. Adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
8: Ага, kur tu skaties? А, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

по итогу прошлой недели. Ну, я за него не переживаю, он не должен вылететь, но поддержать его надо. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20, заканчиваем час вместе с Дэвид Гетто и Майк Поузнер.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Стоп. Рига стайл.
5: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу, 2 октября. В концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
7: Топ-радио.
8: All-time favorites.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: До северных морозов еще далеко, ну а погода на день завтрашний не такая ясная погода, как сегодня, преимущественно пасмурно, кратковременные осадки местами, тем не менее южный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха днем завтра в Курзаме от 16 местами до 18 градусов, в Латгале от 17 до 19, в Земгале, видимо, а также в центральной части страны температура воздуха завтра днем от 16 местами до 19 градусов.

0: smiltene 5,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

сегодняшний вечер солнечный, поэтому давайте добавим немного дождя. Так, конечно, наслаждайтесь этими светлыми вечерами, потому что скоро придет настоящая осень. WhatsApp 2-5-0-3-7. Если есть дорожная информация, тоже присылайте. Также привет, поздравления. Питбуль, Марк Энтони, поехали!

потому что сегодня четверг, и в 7 часов, как обычно, танцевальные хиты на русском. Russian Dance. Потанцуем, повеселимся, разогреемся перед пятницей. Вечерний драйв потихоньку заканчиваем. Спасибо всем за компанию. Отличного вечера, отличного пути. С вами был я, Артем Демьян.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Top Radio. Russian.